0: Всю осень только русское радио.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого искать мне не надо.

Какую-то игру в прятки напоминает это окончание песни Ирины Дубцовой «Ты знаешь, где меня искать», и все, убегаем, прячемся, ищите, если найдете. Ведь так и положить можно что-то куда-то, и так же будешь искать ключи от дома, телефон свой или второй носок, в конце концов, если все предметы постоянно разбрасывать по дому, точно ничего не найдешь в нужный момент. Так что я, Илья Крылов, всегда знаю, что и где искать, у меня все на своих местах, честно слово. Как, собственно, и песни на русском дальше в исполнении Вани Дмитриенко и группы «5 утра». Послушаем Александру Воробьеву, но сначала встречаем Стаса Пьеху.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Если тысячу раз проголосовать за эту песню Алисы Морозовой, то наверняка она попадет в золотой граммофон и займет там какое-то очень почетное место, достойное. А если еще тысячу голосов отдать, а потом еще тысячу, ну здесь уже точно вручение статуэтки «Золотой граммофон» 5 декабря на сцене в Москве. Вот видите, друзья, все зависит только от вас. Наши дорогие слушатели, голосуйте прямо сейчас на сайте rusradio.ru. Именно вы пишете историю «Золотого граммофона».
1: На русском радио Илья Крылов.
2: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: дня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Русское радио. Золотая история. Фабрика «Лёлик».

можно все наоборот сделать. Солнце оставить нам, а вот все остальное, вот это вот дождливое, прохладное, ветреное, забрать и не показывать нам больше никогда. Ну, хотя бы еще сентябрь и 2 недели октября. Так хочется бабьего лета, хочется еще немножко погожих осенних денечков. И я надеюсь, наши желания и наши голоса природой будут услышаны. Мы получим все, о чем так мечтаем. Ну, а пока от меня получаете Звонкова и его песню «Голоса». Ну, а меня зовут Илья Крылов. Мой голос появляется иногда между песнями, чтобы слушать русское радио вам было интересней.

0: Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
2: Категория 16+.
3: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
4: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

Раньше мамы прятали дочек дома, когда во дворе появлялись хулиганы, но потом, когда девочки подрастали, всегда их тянуло к хулиганистым мальчишкам. И наоборот, мы парни, кто и подраться любил, и двойки, поставленные красной ручкой в дневнике ластиком, подтирали незаметно. Выбирали себе отличниц, прилежниц, и, как правило, эти союзы получались самыми крепкими и удачными. Ну, разве я, Крылов, или я не прав, а? Если согласны со мной, давайте отправимся назад на русском радио, но не в прошлое, а в будущее. Иракли приглашает.

0: Рядом и со мной, и с вами на русском радио Вика Дайнеко и фильм «Не о любви». Хотя так хочется, чтобы именно о любви было снято как можно больше красивых фильмов. И все эти сюжеты пришли на экран из жизни, где много невероятных любовных историй. Люди ищут друг друга и находят. И дом у них полная чаша, и не хочется им расставаться. Я надеюсь, что вы уже нашли такую любовь, но если так, поехали дальше.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Легко сказать, ничего не бойся. А мы боимся, да, боимся распахнуть одеяло и вылезти из-под него. Да что там вылезти? Ногу или руку высунуть? Потому что отопление пока еще не дали, и прохладно дома в межсезонье всегда так. Я вот буквально вчера проснулся утром от того, что холодноватенько как-то в комнате, пришлось доставать второе одеяло. Но ничего, потом согрелся и продолжил сладко спать. А нам еще и музыка классная на русском радио согревает. Помогает. Давайте прибавим звук и потанцуем. Трек на старт. И всем привет. С вами Илья Крылов.

0: слушает страна. Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
1: Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русском радио Илья Крылов.
1: 5:26 в утренней Москве. Всем, кто так рано встал, проснулся и, быть может, уже едет на работу за рулем, большой привет от меня. И хочу сказать вам только одно. Вы герои, потому что, чтобы так рано встать, надо рано лечь и постоянно находиться в этом режиме отдыха и работы, не давать себе расслабляться. Ну, как говорится, кто рано встает, тому без очереди бариста кофе в кофейной лавке подает. Приятного всем, кто уже завтракает. И я надеюсь, у вас отличные дела.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
0: Номер второй.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Номер первый.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
3: Русское радио представляет.
0: Русрадио.ру. Сайт русского радио.
3: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
0: Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
17: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

так бывает. Ничего сверхъестественного я здесь не вижу. Это происходит, да, заканчивается одна история любви. Через какое-то время начинается другая история любви, не менее интересная. Это все наш опыт, который для нас, конечно же, имеет большое значение. И опытом своим всегда с кем-то из близких мы можем поделиться. Главное помнить это и быть благодарными всегда и за все. И вновь произносить все слова любви.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

Вот слушал новую песню Юлианы Карауловой «Самолеты» и думал, вот на что же похожа любовь, а? Мне кажется, любовь как горизонт. Видишь эту линию, границу, идешь к ней, идешь, она все отдаляется, отдаляется от тебя. И дотронуться до горизонта вообще невозможно, так и любовь, как этот горизонт, всегда сдвигается, и бесконечная она, прекрасная любовь. Ну, если это чувство действительно настоящее, а не флирт, легкая симпатия. Когда реальная любовь, тогда и без тебя нельзя, и все мысли об этом человеке и все свое свободное время ты ему или ей посвящаешь. Без тебя нельзя. В продолжении моих слов Николай Басков на Русском радио. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем большой осенний привет.

русском радио всегда интересно. Мы постоянно устраиваем какой-то движ. То подарки раздаем, какие хотите, то звезд в гости приглашаем. Вот вчера, например, к нам сам Филипп Киркоров приходил. Видеоверсию эфира мы уже выложили во все соцсети. Заходите, смотрите и слушайте, в том числе и Филиппа Киркорова на нашем русскородином виниле. Друзья, хотите получить эксклюзивный музыкальный подарок от русского радио? К 30-летию золотого граммофона мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов радиостанции. В продаже этот винил не найти, от слова совсем, но 5 экземпляров мы уже разыгрываем в нашем канале в Максе. Подписывайтесь, нажимайте «Участвовать», ну а победителей мы обязательно узнаем 18 сентября. Этим счастливчиком можете оказаться и вы.

0: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
1: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
10: Моя суперсила – это умение зайти на кухню за стаканом воды, а выйти с бутербродом, куском торта и пачкой чипсов. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профильцентр 54-54-54.
6: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
4: На

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России усилит контроль за маркировкой топлива пониженного экологического класса. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак. Ранее правительство для стабилизации рынка разрешило выпускать и продавать бензин более низкого экологического стандарта вплоть до Евро-2. При этом АЗС обязали указывать класс топлива. В частности, маркировка должна указываться на информационном табло топливораздаточной колонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Роспотребнадзор запросил у Турции данные о ситуации в отеле «Алании», где отравились российские туристы. На плохое самочувствие пожаловались постояльцы пятизвездочной гостиницы, больше 10 человек. По данным СМИ, у них появились симптомы кишечной инфекции. В санитарном ведомстве посоветовали путешественникам мыть руки с мылом перед едой, промывать овощи и фрукты и не допускать попадания воды в рот при купании в бассейнах. В России существенно подорожали овощи борщевого набора. Так, капуста за год выросла в цене почти на 40%, свекла прибавила в стоимости более 30%. На 20-30% также подорожали картофель, морковь и лук, пишет «Коммерсант». Среди причин называются сокращение посевных площадей и увеличивающиеся издержки сельхозпроизводителей. Как ожидается, поступление в магазины нового урожая позволит снизить цены на овощи. Ну и последнее. Россияне стали чаще покупать товары для поднятия настроения. Больше всего жителей страны в последнее время привлекает соответствующий декор. Это в том числе забавные коврики в ванную, колокольчики. В топ также вошли подарки, аксессуары, книги, аудиозаписи, курсы и тренинги. Чаще всего такие покупки обходятся россиянам в сумму до 2000 рублей, но есть и более дорогие варианты. Например, курс растяжки за 16 тысяч и книга о счастье за 10 тысяч рублей. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
3: Русские перцы.
4: Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди. 7:03. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Здесь русские перцы. Полина Жукова тут?
5: Да.
4: Дим Морозов тут? Тут. Антон Юрьев тут? Тут. А это значит, что сейчас мы вас будем радовать, обнимать и причинять добро.
6: Конечно. Давайте сейчас раскручиваться.
5: Давай.
4: Наконец-то. Хватит уже, хочется быть популярным.
6: Конечно, ну потому что у нас такое впереди. Во-первых, конечно, у нас сегодня игра, в которой у вас будет возможность выиграть умную Яндекс-станцию Миди с Алисой.
5: Да, ух так ты, что не ты. Пропустите анонс, будет очень интересно. Также в этом часе вы услышите перченый гороскоп от русских перцев, то есть ну, от
4: конечно.
5: Нас.
4: Да, надо же понять, как, что, куда, почему, зачем.
5: Угу. Ну и, конечно, музыка, куда же без нее?
4: Без музыки, конечно, никуда.
6: Ну не забудьте, что сегодня очень красивая дата, если вдруг вы решили пожениться, 09:09.
4: Спешите скорее, там как раз куча мест свободных прям, да?
3: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, как бы лето продолжается, однозначно, по крайней мере, в самом теплом регионе России, в Хабаровске. Вот, там всегда лето, там всегда плюс 25, это же курорт. Вот, а, значит, 1500 литров не просто латте, а айс-латте.
2: О, мы любим его.
1: Айс-латте приготовят в Хабаровске. Так местные бариста решили побить мировой рекорд. После изготовления напитка его, естественно, раздадут всем пришедшим. Вот, праздник кофеманов устроит уже 11 сентября. То есть, по сути говоря, есть время долететь.
2: Знаете, ребят, мы, да, будучи во Владивостоке и в Хабаровске, да, пробовали местный кофе. Ну, да, он не совсем местный, конечно, выращен где-то там, в Бразилии, но приготовлен он был именно на Дальнем Востоке.
1: Но это было эксклюзивно.
2: Это был самый вкусный кофе,
3: да,
2: в моей жизни.
3: Да, и пили, да, вы, да, его из перцев.
1: Да, да.
3: Помните, вместо стаканчиков они у нас,
2: да,
3: были.
2: Да, странно, перчики, что ты не стала пить вместе с нами. Удивительное
1: странно,
2: дело.
1: Странно, что я из такой маленькой тары пил. Надо мне налить было это самое в половину тыквы. Половина тыквы.
2: Ну, вообще-то там рядом стоял чан специально для тебя, Антон. Я не знаю, почему ты не занюхнул туда и не занырнул.
3: А я вообще-то свою порцию Антохе отдала.
1: Да, а чан специально для меня звучит двусмысленно, я тебе хочу сказать. Ты имеешь в виду, что прям... Да, а потом
3: сварить
1: я красивый.
3: Сварить тебя в кофе.
1: Так, о, точно, варим.
3: Это такая
2: было
3: спа
2: вкусно.
3: Кофейная.
1: Заварили, пацана.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61. Код «Ренинг». А из автомтики 28А. ОГРН 112-565-704-39-61.
7: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
8: Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: концерт.
1: Ну, теперь-то мы точно уже с ночью попрощаемся. Ну, до следующей ночи, как минимум. А сейчас послушаем план на сегодняшний день. Да, капитан Очевидность. Овны, сегодня не стоит торопиться с ответом на предложение. Иногда суета может сыграть против вас.
2: Тельцы, здрасте! Вас может подтянуть на перестановке дома однозначно. Поддайтесь, пожалуйста. Новое расположение вещей принесет обновление.
3: Близнецы, один разговор сегодня будет настолько странным, что его захочется записать в мемуары.
1: Надо сегодня все разговоры тебе зафиксировать.
2: На диктофон.
1: Ага, раки, не пытайтесь угадать чужое настроение. Спросить напрямую гораздо проще.
2: Да? Ты что, ты где, ты как? Левушкин, сегодня ваш талант замечать красивое пригодится не меньше, чем деловая хватка.
3: Дева, наконец-то найдется время для решения мелкого вопроса, который раздражал вас гораздо дольше, чем того заслуживал.
1: Весы, да-да, вам предложат попробовать что-то новенькое.
2: Наконец-то.
1: Но не обязательно соглашаться, а вот узнать подробности точно стоит.
2: Скорпионы, сегодня лучше не проверять людей на прочность. Некоторые проверки заканчиваются печальными результатами.
1: Да, люди ломаются.
3: Стрельцы, случайно маршрут окажется интереснее привычного. Иногда навигатору тоже полезно не доверять.
1: Козероги, чужая благодарность напомнит, что ваша помощь когда-то была гораздо важнее, чем вам казалось.
2: Водолеи, позвольте себе купить или приготовить что-нибудь исключительно потому, что это... вкусно.
3: И рыбы сегодня получается и получится рассмешить человека, который вообще не собирался улыбаться.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи. Успокойтесь. Перезвоните ему в 5 утра и извинитесь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, я не знаю, это хорошие новости или все-таки не очень. Ну,
2: давай сначала послушаем, потом поймем.
1: Новую привычку все-таки надо формировать 66 дней, а не 21. Это, значит, психологи развенчали тот самый миф трех недель.
3: Боюсь, это плохая новость.
1: Да. Популярное убеждение, что привычка вырабатывается за 3 недели, появилось еще в прошлом веке из-за наблюдений пластического хирурга. На самом деле, по данным ученых, в среднем нужно 66 дней. Все зависит, конечно же, от сложности действия, регулярности и вашего окружения. Например, выпить стакан воды после завтрака – это проще, чем начать бегать по утрам.
2: Ага.
1: Ну, так вот.
2: Не, начать бегать по утрам можно легко, если ты, например, там проспал.
1: Или наелся арбуза.
2: Да-да-да, нет, это по ночам бегать.
3: Не, вы знаете, у меня есть один знакомый, вы его тоже знаете, он начал бегать по утрам.
2: Да.
3: И куда-то исчез.
2: Это нормально.
3: Давно мы его не видели. Куда ты убежал?
1: Не, ну, конечно, заниматься бегом – это здорово.
2: Это тот знакомый, который пробегал постоянно мимо Красной площади?
3: Ну, вот где-то там он бегал, да, и куда-то...
1: Ну, в округе. Ну, не только же бег – это нужно привычку.
2: Пропал на третьем круге.
1: Есть другие привычки полезные, которые тоже формируются, теперь оказывается нет. А мы-то думали, что не работает, да?
2: Да, работает.
1: А потому что слишком короткий срок у нас был. Не 21 день, теперь 66.
2: Да.
3: Это долго.
1: Теперь надо...
2: 666, чтобы привычка.
1: Следующий, да.
3: Мы, почетные СДВГшники России, не выдержим 66 дней, чтобы привычку
2: это
3: собрать.
2: Это самое, освободить этот угол, я хочу у него забиться.
1: Забейся, Антошечка.
3: Аккуратнее только.
2: Нормально, нормально.
3: Да, нам ремонт не хочется делать здесь.
0: Русские перцы на русском радио.

0: я знаю, откуда громкая музыка звучит очень хорошо.
1: Откуда?
0: Из умной Яндекс-станции MIDI с Алисой.
1: Да, точно.
0: Да, ее может получить тот, кто сегодня, в день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, сыграет с нами и выиграет в игре «Слово от Толстого».
1: Да, мы дадим вам описание редкого слова из произведения писателя, а вам предстоит его угадать.
2: Да, осталось только номер телефона, дорогие друзья.
1: Да, на кону умная Яндекс-станция MIDI с Алисой. Звоните 8-495-995-105-7.
3: На русском радио «Русские перцы». Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН-1. 227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+. Я вам

0: Это новая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А Moda C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания выпуска и выпуска доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Онлайн кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
7: Реклама 18+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица», филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: ко дню рождения великого писателя. На русском радио «Слово от Толстого».
1: Так, а будьте добры, а вот еще четыре книжки «Войны и мира», чтобы я...
2: Вот, пожалуйста.
1: Я чувствую себя самым умным человеком на свете. Дорогие друзья, итак, «Слово от Толстого». Первый знаток литературы уже в эфире. Зовут знатока Надежда. Она из села Мазурово, Кемеровского округа. Надежда, здравствуйте.
2: Доброе утро,
3: здравствуйте.
2: Надя.
4: Здравствуйте, доброе утро.
3: Что за округ такой кемеровский?
4: Это город Кемерово, и район раньше назывался, а теперь округ.
1: Наконец-то Дима все понял.
3: Интересно.
1: Рядом с городом всегда есть округ и район.
3: Интересно.
1: Но... Честь названия города.
3: Да. Вообще, кстати, знаете, Надежда, я по себе просто сужу, что в селах очень начитанные люди.
1: Конечно.
2: 100%.
3: Да, потому что там хорошие библиотеки, там Толстой, там точно есть библиотека.
2: Надя, вы любите читать?
4: Ну, не очень.
1: Не очень, правильно.
2: Зато честно.
3: Хорошо, да, я тут вас
2: хорошо
3: разрекламировал, значит.
1: За
3: она не очень любит читать.
2: Не, ну, Надя, плюс. Надя классику точно знает.
1: Конечно.
2: Конечно.
1: Надя любит классику.
2: Естественно.
4: Ну.
2: Наденька, мы сейчас вам расскажем правила. Значит, смотрите, сейчас мы зачитаем вам описание редкого слова, которое Лев Толстой использовал в своих произведениях, и дадим три варианта ответа. Ваша задача угадать, что это за слово.
1: Да, или под эту музычку танцевать пусть
3: дальше. Да, можно и то, и другое сделать. Итак, значит, смотрите. Задание такое. Как будет по-толстовски прием гостей в заранее установленный день недели? У нас есть три варианта ответа.
1: Вариант номер один. Журфикс.
2: Вариант номер два. Амфитрион.
3: Или третий вариант. Зажор.
1: Как вы думаете, Наденька?
3: Думать нельзя, надо сразу
4: я
3: отвечать.
4: Я думаю, что это третье.
3: Третий вариант.
1: Зажор.
3: Зажор.
1: Зажор. На самом деле. Вот зажор. Зажор. Так меня называют мои коллеги.
2: Да, мимо, да. К сожалению, сегодня, конечно, вы, Надечка, очень старались, но что-то не получилось. На самом деле, правильный ответ это... Журфикс!
3: Вот да. Так вот, да, от французского журфикс, фиксированный день.
1: А ты можешь как-то по-французски это произнести?
3: Журфикс.
1: А, классно.
3: Это слово встречается в пьесе писателя «Плоды просвещения». Кстати, голос Льва Толстого воссоздал искусственный интеллект Яндекса, и прямо сейчас мы можем услышать цитату из этой пьесы голосом Льва Николаевича.
1: А, Лев Николаевич, будьте добры, не откройте в любезности, напомните, пожалуйста, цитату.
5: Бетти, вот счастливчики, я бы всю жизнь проводила у них. А мы должны журфиксы соблюдать. Надоело.
2: Да, ну а умная Яндекс-станция Миди с Алисой пока остается в студии и продолжит ждать своего литературного знатока.
3: Все подробности нашей игры, конечно, на сайте rusradio.ru.
1: Да-да-да.
0: Слово от Толстого на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
8: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
9: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
11: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
12: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Налоговая служба получит право отслеживать устройства владельцев цифровых рублей. Под контроль попадут IP и MAC-адреса, номера телефонов, сим-карты и другие идентификаторы устройства, с которого проводилась операция. Это позволит искать скрытые доходы, пишет газета «Известия». Массовое внедрение цифрового рубля в стране началось с 1 сентября. В Москве, как и во всей стране, с 1 октября вырастут тарифы на коммунальные услуги. Подорожают ресурсы, то есть вода, канализация, свет, газ и отопление. Цены на обслуживание жилья и капремонт останутся прежними. Российская газета подсчитала по пунктам, насколько подорожает коммуналка в столице. Так, например, горячая вода вырастет в цене на 60 рублей за кубометр, холодная на 7 рублей. Если в месяц расходовать по 5 кубов горячей и холодной воды, платежка только за воду вырастет на 350 рублей. Обычно еще существенно дорожает отопление. Все льготы и субсидии, действующие в Москве, остаются в силе. В Минздраве перечислили вопросы, по которым дети могут обратиться к школьному медику. Поводом может стать не только плохое самочувствие, но и необходимость оформить пропуск уроков по болезни. В ведомстве подчеркнули, что родители должны заранее рассказать ребенку, с какими вопросами можно обратиться в медпункт. 2 года назад Совет Федерации обратил внимание на то, что медкабинеты есть только в 65% российских школ. Последнее. В столичной мэрии назвали возраст самого пожилого жителя Москвы. Женщине в этом году исполнилось 108 лет. Самому старшему мужчине в столице 105 лет. Ранее сообщалось, что в Москве живут больше 400 тысяч горожан, перешагнувших возрастную планку в 80 лет. Из них свыше 1000 человек отметили столетний юбилей. На этом пока все новости. О развитии событий в следующих выпусках. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
3: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал «Русских перцев».
4: А что, реально есть такие, которые не слушают «Русских перцев»? Нет таких в нашей любимой большой потрясающей стране.
5: Не, они пытаются не слушать, но у них ничего не получается.
4: Ну, потому что как только Попов, он изобрел радио, он говорит, значит, все, любимое на русском.
5: Не, он не, там не так было, Антон. Как он было? Изобрел радио, да? Включил его и говорит, ой, а слушать-то нечего.
6: И тут мы такие, доброе утро.
4: И он говорит, о, а слушать-то есть чего, да, действительно. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» здесь. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, люди. Здравствуйте. Здравствуйте!
6: Всем привет!
5: Вот уже 150 лет.
6: Мы вещаем.
5: Да, ну и сегодня, конечно же, хочется вспомнить самые теплые моменты нашей жизни. Ну, у меня из теплых моментов, это, конечно, общение с детишками. Да. Сегодня день рождения Льва Толстого. Он с детьми общался по полной программе. Он вкладывал очень много ресурсов, да, в образование. Я, конечно, не вкладываю в их образование, но в их развлечения вкладываю свои ресурсы. Мне очень нравится с ними нянчиться. А я им придумываю всякие развлекушки, когда меня с ними оставляют, чтобы они не скучали. Вот однажды я вспомнил маленькую такую хитрость. Значит, сделал это по Перельману еще. Сделал из двух стаканчиков от йогуртов пластиковых телефон.
4: Молодец, это стартап твой был.
5: Да, я привязал, значит, нитку. Ну, вы знаете, мы в детстве все делали к этим баночкам, натянули ее и вперед. И передавали по этой нитке разные фразы. Дети были в восторге.
4: Мы так со спичными коробками делали, потому что в моем детстве.
5: Там плохо слышно, там они маленькие.
6: Баночки хорошие, бедненький, Антоша.
4: Был только этот термостатный.
6: А я думаю, почему ты эти баночки собираешь-то? Я теперь все поняла.
4: Крышки собираю.
5: Через термостатный звук не проходит, там уже дырку сверлить надо. А в стекло ты никак не просверлишь.
4: Я сейчас ударю.
5: Домашних условиях. Хочется у слушателей наших спросить, какая ваша маленькая хитрость однажды сработала идеально?
6: Ух ты, какая интересная тема у нас сегодня. Ну, давайте поболтаем, правда. Вот пишите ваши истории в нашем канале в Максе.
4: Да, в группе ВКонтакте, там пост прям под ним.
6: Да.
5: А у нас еще есть мессенджеры, номер +7 916 003 105 7.
4: Ждем, мама.
3: Русские перцы на русском радио.

0: Ой, я не могу, очень смешное сообщение пришло. Можно
1: давай,
0: быстренько
1: читай.
0: От Юли прочитаю. А к ней в магазине одежды привязалась невероятно навязчивая консультантка. Uh-huh. Она не выдержала, повернулась к ней на полном серьезе, говорит шепотом. Девушка, тихо, в зеркале отражается призрак. Помогите мне выбрать платье для него. Она побледнела, перекрестилась и убежала на кассу. Вот кто-то ее научил такому фокусу.
2: Прикольно.
0: А Юлечка спокойно догуляла по магазину в полной тишине и ушла.
1: Это классно делать где-нибудь, знаете, на таких распродажах, когда запускают толпу разъяренных женщин, жаждущих скидки.
0: Им там никакие призраки не страшны.
2: Надо было еще и добить это самое, чтобы она добежала до кассы, да? Вот, а и сказал, ну, какая-то девушка сказала про призрак, он говорит, да у нас нет никакой девушки. Вообще одна в магазине. Все, чтобы как...
1: А это мой зеленый шарфик.
3: Кто слушает сейчас, поступает мудро. Юрьев, Жукова, Морозов. Зажигают утро.
4: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
7: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
8: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.
4: Что слушает страна?

0: расскажите нам про вашу маленькую хитрость, которая вот взяла и неожиданно сработала. Может быть, вы где-то ее из отрывного календаря когда-то давным-давно почерпнули, она у вас лежала, ждала своего часа.
1: Ну вот Юля рассказывает свою историю, она во втором классе. Ей тетя Лина подарила красную косыночку. Она возвращалась со школы, завязала ее как галстук. Ну а старший брат удивленно спросил: «Тебя что, в пионеры приняли так рано?» Ну а что? Она с гордостью ответила: «Да, лучших из лучших принимают так рано».
2: Пошла по мне фраза тетя Лина. Всегда ощущение спокойной ночи, малыши. Говорит, тетя Лина здесь у нас, тетя Таня.
0: Да-да-да. Не хватает только куколок таких.
2: Да.
0: Альбиночка нам пишет, она прочитала в интернете лайфхак одного воспитателя в садике, решила дома попробовать на своих детях. Когда их укладывала, сказала: «Кто первый заснет, тот может не спать». И знаете, помогло.
2: Слушай, это да, это хорошо. Кто первый заснет, тот может не спать.
1: А давайте тоже так поиграем.
2: Да, кто первый все съест, может не есть.
1: О, он опять про еду.
2: Я выиграю.
1: Да, конечно.
0: Нам нельзя спать на работе, к сожалению.
1: Сейчас
0: не получится.
1: Можно чуть-чуть.
2: Зато есть можно.
0: Ну, давай попробуем.
3: Русские перцы. Утро сделают хорошим. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
10: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
11: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
12: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
13: Красота-то какая, лепота.
14: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
19: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
23: Да никаких.
22: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
23: Перевожу.
22: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
23: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
22: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
21: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
24: Макароны по-флотски. Это тоже морепродукты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: И Деми Мур «Кормить котлетами».
2: О, кстати, да, на самом деле. Знаешь, как бы ее разбарабанило.
3: Она так похудела после этого фильма ужасного.
1: Вот хочется ее покормить.
2: А хочется ее до размеров J-Lo как-то.
1: Вот, и тем более сюда вот к этому рецепту котлет от Нурии можно маленькую хитрость применить. Она подглядела в интернетах.
3: Тертое яблочко?
1: Нет, способ идеального отделения белка от желтка в яйце. Она, значит, яйцо аккуратно разбила в тарелку, потом взяла чистую бутылку, немного сжала ее и горлышко вплотную поднесла к желтку. Антон, изобрази этот звук. Вот. Вот так оно примерно и было.
3: Ну, это рискованно на самом деле.
2: Я то же самое делаю, кстати, без помощи бутылки. Я вот подношу вот рот к желтку. Да?
1: Нет, с бутылкой лучше.
2: И в другую тару.
3: Ой, аж что-то как противник стало.
1: Почему?
2: Не знаю. Я тебя угощать не собирался, в принципе.
1: Не, на самом деле, это может быть и полезно.
3: Я не люблю жидкие яйца, вот это все сырые.
1: Только твердые.
3: Ну, мне как-то не очень.
2: Не очень?
3: Нет. Я гоголь-моголь не пробовала.
2: Гоголь-моголь не пробовала?
3: Нет.
2: Ну,
3: нет.
2: Ладно. А толстой-молстой?
3: Ну, этого, конечно, люблю.
1: Ой, напишите нам еще историю. Вот Катечка говорит, часто детей завлекала кухонными принадлежностями. То пищевую фольгу даст покомкать, а комочки кидала в кастрюлю, например. Пищевая пленка отлично их занимает, если примотать какую-нибудь игрушку к стулу или ноге ребенка. И вот он в...
2: И вот он никуда не убегает.
1: Ну, короче, он ее отматывает.
2: Да.
3: Мы все поняли.
2: И пока ты даешь кашу, я тебя не размотаю. Ты просто делаешь из ребенка такой, знаешь, мумифицируешь вот так вот пленкой. Оставляешь для рта только и ложечка за маму, за папу.
1: Слушайте, Катя тут такие вообще выкрутасы написала. Да, ну, прочитайте их в нашем мессенджере Макс, пожалуйста, сами. И напишите нам свой тоже какую-нибудь свою маленькую хитрость, которая однажды сработала идеально. Это может быть не только
2: Катя, кстати, молодец, помогает избежать детских травм в будущем, понимаешь?
3: А игра «Мумия» очень, кстати, интересная.
2: Да, правда?
3: Да.
2: Полина Тутанхамон.

0: мы сегодня продолжаем отмечать и вспоминать день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.
1: Да, и в честь этого играем в игру «Слово от Толстого».
2: Да.
1: Мы что дадим мы сделаем, вам да? описание редкого слова из произведения писателя, а вам предстоит его просто-напросто угадать.
2: Да, кстати, на кону, дорогие друзья, умная Яндекс-станция Миди с Алисой. Поэтому будьте добры, позвоните нам, пожалуйста. 8495-995-105,7.
3: По будням на русском радио шоу отличного настроения «Русские перцы».
4: Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая! Лепота!
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Выход английского лома. Наименование оборудования. А вот телефон комплекс.

0: рекомендация специалиста.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно.

0: Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
5: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: дню рождения великого писателя. На русском радио «Слово от Толстого».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем изучать классику.
2: Да.
1: Вместе с вами рядышком. И до нас зазвонился человек, который, знаете, его теперь не пускают в библиотеку, потому что он там все перечитал, честное слово. Анатолий из города Череповец. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анатолий.
2: Добрый день.
3: Алло.
2: Анатолий.
1: Анатолий.
3: По-моему, он сорвался.
1: Да нет, висит. Молчит только.
2: Толь.
1: Как узнал про классику. Толя!
2: Не молчите.
1: Анатолий.
3: Толя. Алло.
1: Толя. Толя, Анатолий. Анатолий.
2: Угу. Ну, нужно, наверное, как-то нам сейчас...
3: Следующего брать.
2: Да, брать новый звонок.
3: Слушатели. Итак, 8-495-995-105-7. У вас есть возможность ворваться в прямой эфир русского радио, ответить на наш каверзный вопрос в честь дня рождения великого писателя. Ну и заработать классную, умную колонку. Так, что?
1: Анатолий вернулся. Анатолий, здрасте.
3: Алло.
4: Да, здравствуйте, здравствуйте.
3: Куда же вы убежали-то?
1: Анатолий, вы не убегаете от телефона, не надо.
4: Я извиняюсь.
2: А это вы куда-то отошли еще?
1: Вы оставили...
4: Да, я припарковался.
1: Умничка, умничка.
3: Ну, давайте, Анатолий, мы вам быстренько правила напомним. Сейчас мы зачитаем вам описание редкого слова, которое Лев Толстой использовал в своих произведениях, и дадим три варианта ответа. Ваша задача — угадать, что это за слово.
2: Ну да, настало время узнать, насколько хорошо вы знаете русский язык, на котором в свое время разговаривал великий писатель.
1: Итак, внимание, вопрос. Как будет по-толстовски «домашний халат», в котором дворяне лениво отдыхали и пили утренний чай?
3: И три варианта ответа. Первый – «архалук».
1: Второй вариант – «малахай».
2: И третий вариант – «лежень».
3: Итак, Анатолий, ваш ответ.
4: Второй вариант.
1: Второй вариант – «малахай».
2: Ну что же это такое, Анатолий? Мимо. Вы, конечно, очень старались, даже припарковались, но что-то не получилось. На самом деле, правильный ответ – архалук.
3: Да. Это мужской такой кафтан из полосатой шелковой или хлопчатобумажной ткани, который сшит из сложенных вдвое полотнищ. А еще это полосатый короткий халат кавказского типа. Слово это встречается в повести Хаджи Мурат.
1: Да. Кстати, голос Льва Толстого воссоздал искусственный интеллект Яндекса. И прямо сейчас мы можем услышать цитату из этой повести голосом Льва Николаевича. Лев Николаевич, будьте добры, напомните, пожалуйста, цитату.
5: Он вспомнил о Шамиле, увидав его в своем воображении таким, каким он видел его в последний раз, с рыжей подстриженной бородой, с прищуренными глазами, в чалме и зеленом архалуке, и удивился тому, что не чувствовал к нему ни злобы, никакого либо интереса.
2: Обалдеть, у меня аж мурашки пробежали, как
3: да.
2: Все реалистично.
1: Оказывается, даже туда дозвониться можно,
2: представляете? Да, ну а умная Яндекс-станция Миди с Алисой пока остается в студии и продолжит ждать своего литературного знатока. Сегодня вечером в шоу «Вечер на русском» кто-то наверняка выиграет этот классный гаджет. Ну а все подробности игры на нашем сайте rusradio.ru.
0: Слово от Толстого на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
7: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44. Ухима, 160-118, Вологодская область, Кура, Вологда, Пашихонское шоссе, здание 10, помещение 11, Украина, 124-350-01-16.
8: 100-200-300-400-500-600-700-900.
9: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
10: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
14: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
15: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
16: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
0: Любимая на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России создадут федеральный реестр подставных налогоплательщиков. Речь идет о так называемой схеме с тещей, когда реальный предприниматель оформляет индивидуальное предприятие на близкого человека, чтобы искусственно разделить бизнес и сохранить право на льготные налоговые режимы, пишет газета «Известия». Кроме этого, до 1 марта налоговая служба должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц. В России узаконят передачу акций работникам компании. Такой проект закона внесли в Госдуму еще летом. Депутаты нового созыва рассмотрят его сразу после выборов. Документ вводит единые нормы для программ мотивации акциями и позволяет компаниям размещать дополнительные ценные бумаги через закрытую подписку. По данным Центробанка, работников премируют акциями 34% компаний, но единых правил нет. Как ожидается, они заработают с 1 декабря. К другим новостям, в России вырос спрос на смартфоны с минимальным объемом памяти и с простейшими комплектующими. Покупатели все чаще выбирают базовые версии, стремясь сэкономить, пишет «Известия». По словам специалистов, память одна из самых дорогих составляющих смартфона. В массовой конфигурации она уже занимает 30-40% стоимости. Ну и последнее. Диетологи утверждают, что кабачки снижают тревожность. В 100 граммах этого овоща содержится больше 30 миллиграммов магния, который помогает нервной системе расслабиться. А также этот микроэлемент восстанавливает сон. А содержащиеся в кабачках витамины группы В важны для нормальной работы центральной нервной системы и помогают справляться с умственными нагрузками. При этом кабачок низкокалорийный. Специалисты рекомендуют есть по 200 граммов кабачков 3 раза в неделю. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: русские перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Доброе утро, большая страна. Доброе утро, другие страны, которые тоже нас сейчас слушают. Не такие большие, но тоже приятные, хорошие. Мы вас тоже любим. Спасибо, что вы с нами даже там, где-то далеко, на другом конце земного шара.
3: Под одеялом слушаете, наверное.
2: Кто-то под одеялом, кто-то в других условиях. Кстати, многие сейчас не в таких хороших погодных условиях, как мы, пребывают. Поэтому мы вам шлем лучи солнышка, поддержки, тепла.
3: Да.
4: Да, и позитива. Да,
3: и шлем поменять наши плюс 6 утром на ваши плюс 25.
2: Наша виртуальная батарея Антон Владимирович Юрьев.
3: Здравствуйте.
2: Полиночка Жукова, которая тоже доставляет
4: тепло и радость.
2: Да.
4: Доброе утро.
3: Приточек поставил, хороший молодец.
2: И Дима Морозов тоже вместе с вами. Спасибо большущее, что вы уже третий час сегодня проводите вместе с главным утренним шоу страны.
4: Русские перцы! Это мы! Доброе утро!
2: Ну, а сегодня мы, кстати, что обсуждаем?
4: Ну, мы сегодня хитрости обсуждаем. Мы же хитренькие с вами, особенно мы, женщины, как лисички. И вот какая ваша маленькая хитрость однажды сработала идеально? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Это может быть не только хитрость перед ребенком.
4: Нет.
2: Это просто, может быть, что вы где-то вычитали, сохранили, да. И вот оно вам пригодилось.
4: Ну, может быть, где-то вы кого-то очаровали, глазками похлопали, ну, и тут какая-то такая хитрость сработала.
2: Или какая-то фраза вам пригодилась в жизни.
3: Сколько у вас целый список прямо, понимаете?
4: А у меня еще такая история впереди, я вам расскажу в этом часе свою историю. Ну, и вы свои пишите, да, пожалуйста, в наших мессенджерах. Все работает. Группа ВКонтакте, телеканал. Макси.
2: Да.
4: Телеканала еще нету.
3: Да, почты, бандероли, все, что захотите. Третий хорошо с кодом 12, а на звоночке русским перцем 3 звонка.
2: Ну, давайте мы споем тогда уже.
3: Да?

0: Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
1: Русские перцы.
2: С хорошим настроением.
1: Мы продолжаем зачитываться вашими историями. Вот пишет нам Олег. Все равно детская тема никак не отпускает. Мы отучили сына от пустышки, разрезав ее ножницами на его глазах. После этого он больше не просил ее. А мы, знаете, как отучили от пустышки? Да. Мы с Евуськой, значит, пошли с этой пустышкой на полянку, где тусуются голуби.
2: Так.
1: Да, и положили им сосочку. Я сказала, все, Евуся.
3: Отдаем голубям.
1: Голубиным деткам сосочка нужнее. И все.
3: Ну, просто у тебя Евуська импат. Импатка.
1: Вот, и все.
2: Я видел, кстати, этого голубя.
1: Соска.
2: Что-то все к нам это самое кричат, а он пролетает там это.
1: Так это наша вот соска.
2: Ваш голубь?
4: Да, это наша соска.
3: Жестко. Вот у Дарьи, кстати, тоже история была. Хитрость не ее, а мамина. Когда ранку прижигали зеленкой, очень щипало. Мама говорила, что это микробы умирают и пищат. Сразу становилось легче. Потом я применял эту хитрость уже и к своим детям.
2: Надо было сразу же брать лупу огромную, огромное увеличительное стекло и смотреть туда, как
3: микробы погибают.
1: А почему же тогда, по вашей логике, когда руки моешь, никто не пищит?
3: А они быстренько, они потому
2: ты
3: что...
2: Просто ты прислушайся, там из воды не слышно.
3: Ну, как бы да, они под водой.
2: Там это...
0: Русские перцы на русском радио. Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
0: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: радио. Все будет хорошо.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: русском.
1: Ну, огромное сообщение пришло нам тут смешное в наш мессенджер Макс. Пожалуйста, заходите под постом, там комментарии почитайте и тоже что-нибудь напишите. Вот работает на АЗС наша слушательница. Было много людей. Вот заезжает к нам автобус, и очередь в туалет заканчивается где-то на улице. Гул, шум, кто-то смеется, собаки гавкают. И я как-то немного от этого устал, и вот громко объявляю.
2: Уважаемые клиенты, ваш автобус заправился и уже уезжает.
1: Хотя ему еще надо было долго заправляться, но в итоге все, короче, побежали в ужасе к этому автобусу. Простите меня, милые люди.
3: Обалдеть.
4: Зато все сделал как надо, все нормально.
3: Да. А что потом эти люди там в автобусе будут делать?
4: Ничего.
1: В автобусе
4: очень ерзать долго.
3: Ну.
1: Там в хорошем автобусе есть отдельный, как бы, биотуалет.
4: А что это за танцующий автобус? А это ребят, ага. Не успели.
1: Не, ну, как это, как говорится, как в том анекдоте. Это что такое? Это платный туалет. А это что вокруг? А это бесплатный.
3: А, вот так вот, да?
1: Да.
3: Понятненько все.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
9: Реклама 18+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
19: Хоромах своих. Аз есть царь.
16: Каждый в своем доме царь.
19: А царским хоромам царская защита.
6: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Купил самоклеющиеся обои. Сижу,
4: Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, расскажите ваши маленькие хитрости, которые однажды сработали. Вот Леночка рассказала о том, что старший сын, когда учился в начальной школе, решил, что раньше 22:00 он спать не ложится. А у них еще был малыш, жили они в однушке студии. Пришлось пойти на хитрость, и в определенное время вечером переводили часы назад. Указывали ему на время, и он спокойно шел спать. А уже когда учился в институте, в этой хитрости ему сознались.
1: Молодцы. Хорошая хитрость.
0: Это не хитрость, это уже какой-то обман.
1: Да ну ладно тебе, у тебя детей просто нет, это не обман.
2: Вот когда появится, вот ты будешь на хитрости спокойно реагировать.
0: Я вообще с детства ненавидел перевод часов. А когда они у тебя каждый день переводятся на час назад или вперед, это же вообще с ума сойти
1: можно. Ну они же не знали, что у них каждый час такое происходит, то и каждый день.
0: А может быть он чувствовал с утра, что что-то вот я не высыпаюсь.
1: А он наоборот должен высыпаться.
2: Что-то тут не так.
0: Что-то не то.
1: А вот что-то не то произошло со мной. Хочу поделиться с вами своей историей. Значит, я редкий гость, но на самом деле вообще транспорте, особенно что касается наземного. В метро спускаюсь, а вот на автобусах, ну, я, честно говоря, редко передвигаюсь. И вот помню, значит, по незнанию, честно-честно, я без злого умысла абсолютно вот не знала я, как это сделать, как оплатить свой проезд. Постоянно же какие-то нововведения, то тут, то там. В общем,
0: ну да, ты жетончик пытался скинуть,
1: я
0: да,
1: еще помню, когда нужно было компостировать эту вот штучку с дырочками там, да. Талончик этот. Значит, первую остановку, пока я ехала, я просто слонялась по автобусу.
0: Это когда было?
1: Ну, давно было тоже. Давно. Ладно. Ну, несколько лет точно тому назад. Даже больше, наверное.
0: Ну, то есть уже кондукторов не было внутри.
1: Подожди, куда ты забегаешь вперед?
0: Ну, давай, расскажи.
2: Ну, слушай, нормально, что ты, а?
1: Значит, вторую остановку. Я искала информацию уже в интернете. Значит, залезла в сети, чтобы понять, как это сделать. И не заметила, как ко мне подошел он. Контролер.
0: Ага.
1: Да. И такой: добрый вечер.
2: Я диспетчер.
1: Да. Я контролер. Я ему, значит, что сделала? Я растерялась, но я ему протянула свои права. Карточку своих прав. Он поржал, конечно, все понял сразу по глазам, что я честный человек, я никого не обманываю.
2: Да, бегите, девушка.
1: Но сказал мне: девушка, у вас категория D не открыта. Все равно, понимаете? Тут такой нюанс. Ну, в общем, я вам правда сказала, что я просто, честно говорю, первый раз вот за многие годы еду в автобусе, не понимаю, как оплатить. Он мне помог, я все оплатила,
2: да,
1: за это не проехала.
2: Не сидите за рулем, пожалуйста.
0: Да. Идите в пассажирский же салон.
2: Ну, что это такое?
0: Не, ну я, кстати, хочу сказать спасибо тем, кто убрал вот эти жесткие турникеты, когда надо было карточку туда вставить, она там и вылезала с таким диким звуком.
2: Да, я помню, ты в синяках пришел сюда.
0: Да, потому что я пытался пролезть под низу, у меня карточка вечно не срабатывала, а сейчас нет ни кондукторов, ни турникетов, просто подходи, прикладывай карту, с тебя списали деньги.
1: И поехал ты.
2: Тебе не надо пролезать, было под низ, тебе можно было просто перешагнуть.
1: Да, прыжки
2: ввысь. Ты выше турникета.
0: Вот где ты был в 2007-м?
2: В Петербурге.
0: Вот.
2: Я бы тебе сказал: старичок, ты выше этого.
0: А у вас, кстати, там тоже были такие турникеты, я знаю.
2: У меня до сих пор мениск от этого 5 копеек сэкономил.
0: Ой, в общем, ребята, истина такова: платите вовремя за проезд, вот и все.

0: и перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Ну, как-то маленькая хитрость сегодня только про детей
3: нет,
2: упоминается.
3: Вот нет? Я нашла сообщение от Женечки, который написал нам в группе ВК. Значит, какая у него была хитрость в жизни? Они ехали на свою собственную свадьбу и опаздывали. Попали в жуткую пробку. Она сидела, значит, на переднем сиденье рядом с водителем, конечно же, в красивом платье. И, значит, в каждую щелочку, в каждую дырочку она складывала ладошки и просила, чтобы пропускали вперед машину. То есть Женя открыла окошко и, пожалуйста, ну мы опаздываем на свадьбу. Ну кто же не пропустит невесту? Все с улыбкой на лице пропускали. Спойлер, все успели, все случилось. Уже 5-й год счастливо вместе живут. Прекрасные фотографии здесь есть Женечкина и ее супруга. Ну так вот можно воспользоваться таким
2: Кстати, вот ты мне напомнила одну историю тоже моих знакомых. Тоже была свадьба, и у жениха на свадебной рубашке оторвалась верхняя пуговица. И надо было чем-то закрепить. Начали вы снять. Ни у кого ни иголки, ни нитки нет, чтобы хоть как-то пришить эту пуговицу. В итоге, значит, у кого-то, у тамады нашелся значок, типа, самый лучший тамада в мире.
4: Конечно,
2: они от этого значка оторвали булавку, застегнули вот здесь вот сверху,
4: и он
2: повязали
4: стал не
2: бабочку.
4: Самым лучшим тамадой в этом мире.
2: Не, они булавку застегнули, повязали бабочку, как бы ничего не видно на фотографиях. Вот такая вот была маленькая хитрость, они спасли ситуацию.
4: Говорят, что с тамады, если сорвать значок «самый лучший тамада в мире», он становится заурядным. Сразу просто.
3: И опять конкурсы эти начинаются, да?
4: Добрый вечер, дорогие друзья, меня только что раскарнавали.
0: Мобильное приложение Русского радио.
5: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
11: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
12: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
13: Красота-то какая! Лепота!
14: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В Ленте!

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ.

0: эффект, обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Рассчитывал к этому возрасту быть как-то поумнее, побогаче, покрасивее. Не рассчитал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: несут на ура русские перцы на русском радио.
1: А не подскажете, где тут ура?
2: Ура?
3: Ура?
1: Да.
3: А вот здесь. Ура!
2: Ура!
3: Здравствуйте! Демонстрация была бы неполной, если бы он не присоединился.
1: Тимур и его команда.
4: Да. Вы с моей командой.
1: Конечно.
3: А во что играть будем?
4: А или пойдем спасать бабушек каких-нибудь?
2: Нет.
4: Они через дорогу. Нет,
1: мы больше
2: можно?
1: Нет, давайте бабушек переведем, а потом в квиз какой-нибудь поиграем.
3: Спасать бабушек — это партия Прохора Шаляпина, это не к нам однозначно.
1: Понятно, господин ведущий.
4: Там у них другой этот финансовый ценз для бабушек, понимаешь?
1: Так, Тимур Бодров у нас уже появился здесь. Расскажи нам о своих маленьких хитростях, которые ты применяешь.
4: Маленьких хитростях. Боже мой, ребята, велосипед спасает все. Я за ЗОЖ, мы уже с вами рассуждали о том, что... Дим уже рассказывал, что я там спортом занимаюсь.
2: Да.
4: Вот, значит, отличный способ на велосипеде преодолевать расстояние даже зимой. Вы катаетесь на велосипеде зимой?
1: Мы нет, но наши знакомые катаются. Мы просто смотрим со стороны на это.
3: А у тебя что, резина шипованная какая-то?
4: Есть, да, у меня зимний велик и летний есть.
2: А ты на велике сейчас приехал?
4: Ну, сейчас нет. Как бы я бы, наверное, бы не очень...
1: Мы бы почувствовали, если бы...
4: Я это хотел сказать. А вообще велик — классное дело.
2: Так, ты в марафонах участвуешь?
4: Ну нет. Марафонов, мне кажется, ну, вот, которые, знаете, вот эти ночные,
2: садовое
4: такие сики,
2: да, садовое там,
4: кольцо.
2: Да.
4: Мне кажется, это те,
3: кто... ты перекрываешь эти
4: ну, нет. Я катаюсь по проезжей части, в том числе, слабоумие и отвага.
2: Да.
4: Вот. Поэтому я в марафонах не принимаю участие. Мне кажется, это там, ребят, те, которые, ну, в парках катаются или за городом. Вот. Им важно, приятно, нужно. Ну, это я так думаю, может быть, я не уверен. Там есть вообще вполне себе профессиональный велосипедист, не хочу никого обидеть. Вот. Но я думаю, что я и так рассекаю по этим дорогам
2: у
4: столицы.
2: У тебя бесконечный день без автомобиля, да? Ну, как есть акция такая в столице?
4: Ну, начнем с того, что у меня просто нет автомобиля.
2: Ну, знаешь, у тебя два колеса есть.
3: Что случилось? Все хорошо.
1: Так, давай, ну, как бы мы тебе желаем, чтобы ты все-таки еще и это испытал, это счастье.
3: Да?
2: Да.
3: Ты можешь заехать на велосипеде и сказать 92 до полного?
4: Совсем дорого будет, поеду на автомобиле, а правда, говорят, и с бензином, да?
1: Сколько ты сэкономил, скажи мне, пожалуйста, ты ведешь какую-то калькуляцию?
4: Нет, я смотрю потом на свои кубики и думаю, ну, красота.
2: Ну, вот это да, вот это, конечно, он скинул сейчас про кубики.
3: Ничего себе.
2: А что делать-то дальше нам? Как работать? Я предлагаю прекращать.
3: Ты-то, конечно, можешь негодовать.
4: Мы с вами уже договорились, что мы играем в бадминтон, и вы не поверите. Я потом своему инструктору говорю, ребята, я приведу вот своих коллег, русские перцы, мы устроим соревнования по бадминтону. Так что я уже слово замолвил. Если хотите, можем и веломарафон устроить.
1: Да, Полинка уже
3: репетирует. Полинка уже готова бадминтон твоими кубиками играть.
1: Она уже репетирует вот эти вот громкие крики.
2: Это в теннисе. Мы выяснили, бадминтон этого нет.
4: Не можно, можно, Полина, мы тебе разрешаем.
3: Видел велосипед, где три человека умещаются. Вот есть вот два,
1: а есть три.
2: А нам четыре надо.
3: Тандем — это двое.
4: Квартет у нас будет, мы специально устроим.
3: Четыре, точно, точно.
2: Четыре человека на одном велосипеде.
3: Точно. Значит, это Дима Морозов, главный велосипедист страны просто.
4: Дима, о чем ты думаешь? Он прям задумался о чем.
3: Ну, задумался, конечно.
1: Я думаю о покупке нового велосипеда.
3: Он задумался, понимаешь?
2: Я, кстати, давно хочу велик.
3: А я кубики. До свидания.
2: До завтра.

0: «Русские перцы» на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Новороссийска. Город минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников. 4 человека, в том числе ребенок, погибли. Около 30 жителей пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На местах падения обломков дронов работают оперативные и спасательные службы. Другим новостям. Бизнес планирует обязать использовать только суверенные нейросетевые модели, полностью разработанные в России. Такую идею обсуждают в правительстве. Как пишет издание «Коммерсант», сейчас этому определению соответствует только гигачат от Сбера. Новые требования могут коснуться налоговой сферы, образования, здравоохранения, госуслуг и критической инфраструктуры. Участники рынка опасаются, что жесткие требования к использованию искусственного интеллекта могут навредить отрасли. Министерство просвещения разработало единые правила оценивания школьных работ, чтобы повысить объективность отметок. Как пишет ТАСС, в регионы направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, а также лабораторных и практических работ. Их согласовали с Федеральным институтом педагогических измерений. Речь не идет о введении новой системы школьных отметок. Оценки по-прежнему будут выставляться по привычной 5-бальной шкале. В российских частных и государственных клиниках возникла нехватка стоматологов. Особенно востребованы ортодонты, которые занимаются лечением неправильного прикуса и кривизны зубов, а также имплантологи и детские стоматологи. Сильнее всего кадровый голод ощущается в небольших населенных пунктах, пишет газета «Известия». Одна из причин – отток врачей из малых городов в крупные центры, где выше зарплата и более современное оборудование. По данным Росстата, на 2024 год в стране работало 76 тысяч стоматологов, на 3 тысячи меньше, чем годом ранее. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Тимур Бодров.
0: Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Так, друзья, ну давайте начнем с поздравлений, что ли. 9 сентября на календаре, и отмечается наш с вами профессиональный праздник. Да, сегодня Международный день красоты. Да, я убежден, вообще некрасивых людей не бывает. Бывают, может быть, те, у кого свет в офисе не тот, у кого чашка утреннего кофе была недостаточно объемна. И вообще, самый главный секрет красоты – это ваша улыбка. Улыбайтесь чаще, и я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь и зову в этот яркий день в компании Русского радио. Вперед из песней!
3: Ароматы

0: Реклама.
1: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
2: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: Ну, все

0: слушая группу «Градус», и подумал, а что же не для меня? И поймался на мысли, что список мой, возможно, чуть более банальный. Например, не для меня пробежка в 6 часов утра, диеты без углеводов и голосовые сообщения на 5 минут. А что для нас точно? Ну, для нас точно, я думаю, умение радоваться моменту, улыбаться без повода и классная музыка на русском радио. Ждем далее группу «Корни» и дождались уже Ирину Дубцову.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
0: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, ваше величество.
4: ОСАГО в альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Воронтово, город Москва, Бугаин, 114-774-652-74-44.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Почему у меня такой холодный взгляд? А что вы хотите? У меня зрение минус 8. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 4.

0: чай, кофе, песни, танцы. Все способы хороши в борьбе с сонливостью. Тем более, ну да, спорт любят же не все. А вот танцы в свободном стиле нам всем по душе. Поэтому давайте-ка устроим дискотеку прямо на рабочем месте. Лунную походку по пути к кулеру, брейк-данс в офисном кресле. Ну или эти знаменитые танцы локтями. Ну или бровями, если ботокс не мешает.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Удача штука капризная, ведет себя порой как избалованная поп-звезда. Невозможно ей составить четкое расписание, бесполезно караулить. И вообще, удача отказывается приходить в те моменты, когда так нужна. Но обожает появляться в неожиданных вещах. Вот как у меня сегодня, удача подмигнула в виде свободного места на парковке. Короче, и пусть вам сегодня тоже, друзья, обязательно повезет. В Москве 10 часов 34 минуты, вы слушаете Русское радио. Что касается наших музыкальных планов, скоро здесь Иванушки, Жасмин, а уже в эфире Бандерас и их «Дорога к тебе».

0: кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
8: кэш,
9: так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь, и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: не просто хит, мощнейший архиватор нашей памяти. Рассказывайте, какие воспоминания связаны у вас с песней «Тополиный пух». Лично я, как и после первого прослушивания, не могу найти ответ, почему «Тополиный пух», «Жара», «Июль». Июль, ведь «Тополиный пух» — это же в июне, да? Вот, ну, в общем, требую климатической справедливости уже не первый десяток лет. К счастью, зато, если несправедливость, то радость климатическая пришла к нам. В эти дни у нас тут микробабье лето образовалось. Завтра до плюс 25. Короче, «Тополиный пух», «Жара», «Сентябрь».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В нескольких российских регионах ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Хищники начали часто выходить к людям и нападать. Вслед за Камчаткой режим готовности ввели в Кемеровской области. Сегодня стало известно о возможном нападении медведя на человека на Байкале. По данным Минприроды, в стране насчитывается больше 300 тысяч бурых медведей. Больше всего хищников обитает в Сибири и на Дальнем Востоке. Верховный суд рекомендовал адвокатам проверять документы после использования искусственного интеллекта. Причиной стала ссылка представителя одной из сторон на сгенерированное разъяснение суда. Выяснилось, что алгоритм использовал ссылку на пункт судебного постановления, которого в действительности не существует, пишет газета «Ведомости». По мнению программистов, сработала типичная генеративная галлюцинация нейросетей. Российские суды начали применять 4 разные модели искусственного интеллекта с прошлой недели. Пик использования детьми социальных сетей приходится на 13 лет. Это показал анализ сервиса родительского контроля. Дети проводят в социальных сетях в среднем около 88 минут в день. В возрасте 7-10 лет этот показатель составляет 85 минут. Максимума достигает в 13 лет около 100 минут в день, пишет газета «Ведомости». При этом, как отмечают аналитики, само количество времени в соцсетях не позволяет судить об их вреде. Ранее в Минцифры начали изучать введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Ну и последнее. В Японии проведут турнир по скорости засыпания с главным призом в переводе на российские деньги в 1 миллион рублей. Участникам дадут 1,5 часа 90 минут, чтобы уснуть быстрее соперников. Дополнительные награды получат те, кто быстрее погрузится в глубокий сон или уснет в самой необычной позе. При этом спокойно заснуть не дадут, конкурсанта будут специально мешать. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Катя Лели, гимн кондитерского гедонизма на русском радио. Тем более, давно доказано, сладости – это вообще не калории, сладости – это легальное топливо для хорошего настроения. Шоколад стимулирует работу мозга, мармеладные червячки – это вообще залог душевного спокойствия, а торты и пирожные – прокачка баланса и мелкой моторики. Да, вы когда-нибудь пробовали донести кусочек многослойного тортика с кучей крема до рта, не уронив ни крошки на белую рубашку? То-то же. Вот, так что долой угрызение совести, балуем себя вкусняшками и радуем любимой музыкой на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11:50. 12+. Спонсор проекта ООО СЗ «Чередомстрой».
2: В подарок? Пицца в подарок?
3: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
4: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
5: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82. Что слушает страна? Любимое на русском.

Вот такая шекспировская трагедия, в которой мы добрались до эпилога. Но, кажется, желаемого хэппи-энда не случилось, да? По какой причине? Ну, наверное, был провал на уровне кастинга, отбора актеров. И главный герой наверняка пудал реплики, фальшивил. Хотя, если посмотреть с другой стороны, расставание — это тоже вполне себе хэппи-энд. Да, судите сами. Закрыли убыточный проект, вот, и теперь впереди анонс нового грандиозного сиквела, там новые кастинги, сюжетные повороты, интриги и, конечно, абсолютно новый главный герой.

0: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрай по рынку веб-платежей 2026. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: вчера мы ежились от осенней свежести, а сегодня как будто бы даже и дыхание лета чувствуется. А завтра в Москве до плюс 25 градусов. Вот такое оно наше бабье лето. Как внезапная пятница посреди недели пролетит быстро, поэтому давайте сразу же отключаем хмурые мысли, снимаем куртки и подставляем лица солнцу. Мы, Русское радио, радуем ваши уши. Моя Мишель, Владимир Пресняков и дискотека «Авария» уже тут.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Современного путешественника удивить сложно. Пакетные туры? Ха-ха-ха! Гастротуризм? Скукота! Так, знаете что? Да ну их этих приверет в болото! Нет, я в хорошем смысле и в буквальном. Болотинг – новый тренд в отрасли, да? Люди гуляют по топям и кайфуют. Прежде всего, те, кто любит наблюдать за природой и предпочитает медитативный отдых. И, разумеется, не боится комаров. В этом сказочном пространстве между сушей и водой царит спокойствие, а осенью добавляется еще буйство красок и возможность набрать вкусной клюквы. Болотинг на самом деле популярен во многих странах. В Белоруссии, например, его даже называют альтернативой альпинизму. В России на болото приходится десятая часть территории, так что нам тоже есть где погулять. Сестрорецкий заказник в Ленинградской области, Сусанинская тропа под Костромой, Королевский бор в Калининграде. На живописных болотах прокладываются экодорожки, возводятся смотровые площадки для наблюдения за птицами, устанавливаются информационные щиты, в конце концов. И если не сходить с маршрута, прогулка получается безопасной и, что не менее важно, очень познавательной. Это «Русские каникулы». С нами отпуск ближе, чем кажется. Ква-ква. В смысле, до встречи.
0: Русское радио.

0: девушки, если тоже хотите найти себе того самого романтичного, загадочного лунатика, как Таня Ткачук из «Моя Мишель», то в своем приложении смело ставьте радиус поиска, ну, где-то 400 тысяч километров. Сколько там до Луны? Вот, есть, правда, одна загвоздка. Не налетаешься до спутника Земли на свидание, потому что в среднем путь занимает около 3 суток. Но давайте будем честны, когда в дело вмешиваются чувства, это ничего не значит. Все эти преграды, влюбленное сердце, такие мелочи никогда не останавливают.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03 20.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
3: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Друзья, согласитесь, казалось бы, фраза «ты меня никогда не забудешь» и «ты меня еще вспомнишь» примерно об одном и том же. Но какая между ними все-таки пропасть? Первая такая ванильная романтика, а вторая «ты меня еще вспомнишь» звучит как трейлер к остросюжетному триллеру. Буквально как «Терминатор» там говорил «I'll be back». Вот, ну, здесь я, разумеется, должен оговориться. 0% осуждения. Мы абсолютно не знаем, как там этот парень накосячил. Может быть, он заслужил свое кармическое возмездие от Юли Михальчик. И это простой, справедливый закон вселенского баланса.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Операция по исправлению искривления носовой перегородки. Лор-врач высшей категории Беляев Василий Мефодьевич. Клиника Говорова, Новгородская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Радио. Радио. Большое.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде пассажиры воспользовались льготной оплатой проезда за 1 рубль почти 450 тысяч раз. Приобрести билет за 1 рубль могут пассажиры автобусов и троллейбусов по ТП номер 1 в приложении Яндекс.Гоу. Чтобы воспользоваться акцией при входе в общественный транспорт, необходимо включить Bluetooth, зайти в раздел «Транспорт» в приложении, дождаться сигнала Bluetooth-метки в салоне, выбрать маршрут и нажать «Оплатить». Электронный билет сохранится в разделе «Билеты» на случай, если понадобится предъявить его контролеру. Акция проводится до 31 октября этого года. В Вологде завершается благоустройство аллеи на улице Мира. На аллее уже появилась новая плитка. Проведено освещение, которое могут запустить в ближайшее время. Пространство ожидает поставку МАФов. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Куратор программы на востоке Вологодской области Сергей Селянин лично оценил процесс ремонта на объекте и отметил, что благоустройство выполняется качественно. Аллея на улице Мира является одним из ключевых объектов благоустройства, которое ведется к 880-летнему юбилею Вологды. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: русском радио. Тимур Бодров.
1: Сегодня утром, когда к вам собирался, мой мозг практически капитулировал, ну потому что вчера плюс 6 было утром, да, кое-где, а сегодня плюс 21 днем. И вот черепная коробка к такому аттракциону невиданной щедрости от природы отнеслась с некоторой опаской, скажем. Да, как будто бы я уже успел забыть, как это одеваться, когда тепло. Но мы быстро перестроились, не переживайте, тем более завтра, ну, практически летние, плюс 25. И такие прогнозы нас радуют. Я, Тимур Бодров, радую вас классной музыкой на русском радио. Группа «Градусы» Иракли впереди. Прямо сейчас встречаем группу «Рефлекс». Падали звезды.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
2: Пока я завтракал, стемнело.
3: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Вот что бывает, когда встречаешься с профессиональным мастером по наращиванию ресниц. У тебя на реснице можно расположиться, а другими укрыться мне. Это группа «Градусы» только что и гимн всех мужчин, чьи вторые половинки делают этот мир красивее, пушистее, объемнее. Ну а мы, Русское радио, наполняем вашу жизнь приятными звуками, радуем любимой музыкой. Скоро здесь Сергей Лазарев, Юлия Савичева и вот уже Кристина Арбакайте. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74. 44.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Сегодня на птичьем рынке продал своего почтового голубя. Недорого, но в 15-й раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Здравствуй, новое я. Посвящение всем, кто решил не дожидаться понедельника, первого числа Нового года и начал новую жизнь. Да, прямо сегодня, да, прямо сейчас, в среду. Я вообще уверен, что если принял решение, там, избавиться от вредной привычки, спортом заняться, исключить вредные продукты, то надо действовать незамедлительно. По собственному примеру знаю, чтобы не потерять вдохновение. И сразу же мои слова поддержки всем, кто сегодня, да, начал новую жизнь. Ну и помните, не обязательно сразу делать все идеально, ошибаться это нормально. Главное, что мы начали двигаться. Это здорово.
1: Тимур Бодров на русском радио.

встретимся. Так и есть, с Дмитрием Маликовым мы еще встретимся. Ну, любим его песни, слушаем регулярно на русском радио. Ну и вы, друзья, послушайте меня сейчас внимательно. Особенно те, кто любит эксклюзивные подарки. Мы дарим 5 редчайших виниловых пластинок, выпущенных специально к 30-летию золотого граммофона. Купить их невозможно, можно их выиграть только у нас. Чтобы побороться за раритет, нужно быть нашим подписчиком в мессенджере Макс. Присоединяйтесь, нажимайте «Участвовать», ну и включайте режим везения. Имена победителей мы узнаем 18 сентября. Удачи!

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Вся

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. А вот телефон комплекс. Угарин 106 590 282 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новости.

0: 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
1: На первом свидании девушка сказала, что любит спонтанность. Поэтому я спонтанно ушел и оставил ей счет за ужин. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: конечно, Ёлка уникальная артистка. Ее музыка помогает зажигать внутреннее солнце, дарит такой эмоциональный иммунитет против серых будней. Ну и вообще, помните, ваше настроение – это ваш личный выбор. Погоду не изменить, чужие поступки тоже. И только мы решаем, будет ли серым наш внутренний мир, или мы будем оставаться в цвете. Мы на Русском радио зажигаем ваш внутренний свет, призываем думать о хорошем и, разумеется, слушать только хорошую музыку.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В подарок? Пицца в подарок?
4: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
5: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
7: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
9: 100-234-500-600-700-800-900.
10: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
11: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
12: Накрыть.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия выявила у кандидатов в Госдуму незадекларированные доходы и имущество. Речь идет о партийных списках. По данным Центра избиркома, меньше всего кандидатов с ошибками в декларациях у «Единой России» 12, больше всего у «Коммунистов России» в 13 раз больше. ЦИК опубликовал такие данные еще на прошлой неделе. Сегодня на это обратила внимание газета «Коммерсант». По данным издания, партийцы не указывали в том числе находящиеся в собственности квартиры, машины и акции. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Тем временем в 32 российских регионах началось тестирование электронного голосования на выборах. До завтрашнего вечера избиратели могут пройти процедуру дистанционного электронного голосования ДЭГа в тренировочном режиме. Ранее в Минцифры сообщали, что заявления на участие в таком виде голосования подали свыше 3 миллионов человек. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила, что проблеме травли в детской среде нужно противостоять. И делать это нужно сообща государству, школе, семье, специалистам. Если факт подтвердился, не стоит ждать, что все разрешится само. Первым шагом, по словам детского омбудсмена, должно стать обращение к классному руководителю или директору. Если решить вопрос на уровне школы не удается, подключать органы управления образованием, полицию, прокуратуру или уполномоченного по правам ребенка. Ну и последнее. В России запустили видеокурс по химии для школьников, созданный с помощью искусственного интеллекта. Сегодня стали доступны первые материалы. Всего в течение учебного года школьникам откроются 7 тем, синхронизированных со школьной программой. По словам разработчиков, искусственный интеллект позволяет реалистично показать строение вещества и химические процессы. В результате химия становится для детей более понятной. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Сейчас мой любимый момент в песне. Соло на аккордеоне. Или на баяне, неважно. О, красота! Слушаю, и хочется прям пуститься в пляс. Ну и вы знаете, я тут всеми способами подбиваю вас на танцы, вне зависимости от того, где вы сейчас находитесь, в пути, за рулем, в офисе. Танцуйте, друзья, танцуйте. Преступлением это не является, настроение поднимает, причем не только вам, но и всем, кто вокруг. Добрый день, друзья, вы слушаете Русское радио, вы слышите меня, Тимура Бодрова. Вместе мы слушаем любимую музыку. Ожидаем Юлианну Караулову, группу «Серебро» и Машу Вебер.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама.
1: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
2: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
3: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
4: Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио.
5: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет. Других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Да, Юлианна Караулова так прекрасна, что я согласился бы лететь за ней куда угодно, хоть на Северный Ледовитый океан. Ну и вы, друзья, залетайте. Залетайте в Макс, в канал наш русского радио. Повод имеется, ну... Во-первых, там много всего интересного всегда, а во-вторых, так вы можете выиграть уникальную эксклюзивную виниловую пластинку, выпущенную по случаю 30-летия золотого граммофона. Купить ее невозможно, но можно выиграть, потому что мы разыгрываем сразу 5 пластинок. Будьте с нами в Максе, находите спецпост и жмите «Участвовать». Имена счастливчиков победителей узнаем 18 сентября.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться.
2: АСЕ-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕ-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Александра Воробьева о том, когда в дверь стучится меланхолия. Не надо притворяться, что тебя нет дома. Открой дверь, налей чаю, дай побыть рядом, посиди в тишине, погрусти со вкусом. Главное помнить в этих ситуациях, что меланхолия зашла просто в гости, а не прописалась навсегда. 13 часов 29 минут в Москве. Вы слушаете Русское радио. Далее есть желание сменить пластинку. Послушаем что-то жизнерадостное. Взбодрят нас дискотека «Авария», а романтики добавят Ханна и Кирилл Мойтон.

0: Повеселимся, блин, да. Какая там работа, какие дедлайны? Хватайте коллег, лимонад и айда в парк, на обед, в сквер. Будем ловить лучи солнца и принимать ванны солнечные. Да, бабье лето и плюс 25 обещают синоптики, и, по-моему, это дело нужно отметить. И мало того, кстати, у меня вот идея появилась. Может быть, начальству инициировать мини-корпоратив, тимбилдинг? Устроим завтра большой пикник. Вот. А мы, в свою очередь, начальству, руководству, можем пообещать дополнительно отработать потом в какой-то пасмурный день. А? Как вам такой вариант?
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Зам». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: Здесь

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
3: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах Рандеву и получите премиальную карту привилегии 25%. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на Рандеву.ру. Рандеву. Город Москва. Бугаин. 14-774-652-74-44.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин. Действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: готовит. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Русское радио представляет 5 декабря.

Да, пора и вам, друзья, вслед за Валерией рассказать о своих нежных чувствах, потому что скоро стол заказов на русском радио. Да, передавайте приветы, отправляйте лучи любви, писать нам можно, нужно во всех мессенджерах, +7 916 003 105,7. Ловите момент, ловите солнце, ловите волну русского радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман. Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
9: О, стройландия.ру. 46-0-261. Лотеринбург. Айс автоматик 28А. Огрен 112-565-704-39-61. 12+.
10: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
11: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
12: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
13: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Латвийское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле заявили, что вопрос о повышении налогов в России не рассматривается. Дефицит бюджета не должен вызывать обеспокоенность, поскольку стабильность экономики обеспечена, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом глава государства подчеркнул, что важно не просто урезать бюджетные расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений. В Московском военном округе создадут подразделение дронов-перехватчиков. Подразделение сформируют из резервистов. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на представителей округа. Там пояснили, что подразделения должны будут оперативно перехватывать беспилотники с помощью высокоскоростных дронов. Московский военный округ дислоцируется на территории Центральной России. В его состав входят 18 областей и Москва. В Минздраве прокомментировали публикации о появлении в России якобы неизлечимого туберкулеза, устойчивого к антибиотикам. По данным ведомства, упоминаемый в СМИ штамм не новый для России, его впервые обнаружили еще 20 лет назад. Этот вид туберкулеза не отличается большей заразностью или более тяжелым течением заболевания, уточнили в министерстве. Ранее газета «Известия» со ссылкой на ирландских специалистов написала, что в России распространяется генетическая линия возбудителя туберкулеза, устойчивая к нескольким лекарственным препаратам. Ну и последняя треть опрошенных россиян время от времени покупают и хранят продукты для особого случая. Около половины респондентов отметили, что такие продукты остаются лежать у них длительное время, поскольку им хочется, чтобы дома всегда был запас. Главными поводами открыть продуктовый запас становится праздник и приход гостей. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: не крутят раз за разом. Здесь русский хор, три песни сразу.
1: Русский хор.
2: А прямо сейчас разыграем пиццу от пиццерии «Дебра Пицца». Сейчас одновременно прозвучат три песни, и ваша задача угадать двух исполнителей или два названия композиции. Слушаем внимательно.

Русский хор прозвучал, и я жду ваши ответы. Отправляйте их на наш номер плюс 7921-149-104,9 в наши мессенджеры. И тот, кто будет третьим, заберет пиццу себе. Всем удачи!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В русском хоре сегодня были загаданы Дмитрий Колдун, Мэрилин Монро, Зиверт, «Бери и беги» и Юлиана Караулова, «Сильная». Победителем прошлого розыгрыша стала Софья, номер 9653. А сегодня победителем стал тот, кто третьим дал правильный вариант ответа. Не пропустите следующий розыгрыш, который будет проходить каждую среду и четверг на русском радио «Вологда».
2: Реклама спонсора.
3: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранное ИП 320-352-500-033-551.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
0: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
6: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
10: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82.

0: все будет хорошо.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство финансов назвало размер дефицита бюджета. За 8 месяцев он составил почти 6 триллионов рублей. На такую сумму расходы превышают доходы. Это в полтора раза больше того, что планировалось законом о бюджете. По данным министерства, за отчетный период доходы бюджета выросли на 9%, а расходы почти на 15%. Ранее Банк России в сентябре ухудшил оценки экономики. Прогноз по инфляции повышен, а прогноз по росту ВВП, наоборот, понижен. В эту пятницу Центробанк рассмотрит вопрос ключевой ставки. Сейчас она находится на уровне 14%. Минздрав отменил регистрации двух лекарств, не имеющих аналогов в России. Препараты применяются для лечения тяжелых заболеваний, рассеянного склероза, воспаления кишечника и патологии гипофиза. В ведомстве пояснили, что регистрация была приостановлена по инициативе зарубежных производителей, пишет газета «Коммерсант». Минувшим летом Министерство здравоохранения аннулировало регистрацию 23 разных медикаментов. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала года. За прошлый месяц банки выдали автокредитов на 185 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», росту способствовало обострение ситуации с топливом. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. По мнению аналитиков, в следующем году новое регулирование ЦБ охладит рынок и сбавит обороты автокредитования. Ну и последнее. В честь дня рождения Льва Толстого в чате с Алисой AI появилась возможность пообщаться с писателем. Пользователи могут задать классику вопрос по интересующей теме, а благодаря воссозданному голосу услышать, как мог бы звучать сам писатель. Кроме этого, в чате с Алисой можно оказаться внутри произведений Толстого, пройти игры по знаменитым сюжетам и решить, как будет развиваться судьба героев. На этом пока все. Прямо сейчас встречайте в эфире Иван Соловьев.
0: Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
2: Держитесь крепче, не падайте, я вам сейчас такое расскажу. Ну, конечно же, пройду. Просыпаюсь сегодня рано утром и чувствую, вот вкусным чем-то пахнет. Но не с моей кухни, потому что у меня по утрам пахнет только кофе. Принюхался, что-то прям вот такое, знаете, ароматное, из печки. Оказывается, соседка напекла пирожков с мясом по моему рецепту. Она моя подписчица в моем кулинарном канале. И смотрю, сообщение от нее приходит. Иван, проснешься, дай сдать, я тебя кое-чем вкусненьким угощу. Еще, в общем, угостила. День начался отлично. Это еще не все. Приезжаю на работу, а сегодня один из коллег отмечает день рождения. А коллегу этого вы не знаете. Он не в эфире, он за эфиром, но труды его работы часто слышите. Пожалуйста, на кухне пицца, орешки, арбуз, много всего вкусного и сладкого. Но это тоже еще не все. Вечером будет мероприятие, где тоже будут кормить. В общем, ребята, я думаю, пора завязывать с объеданием и уже открывать вот эту главу. Надо худеть к Новому году. А вообще, если в принципе очень чего-то хочется, я всегда говорю, надо себе позволить даже немножко больше. Вот по поводу музыки. Чем больше, тем лучше. Все есть в нашем эфире и все тоже. Дима Билан, группа «Добро» и «Анасти». Вот так и начнем.

Я знаю, что вы хотите получить, я знаю, что вы хотите выиграть. Эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио. Я угадал? Ну, конечно же, угадал. Борьба продолжается. Ну, там такие условия, ребята. Всего-то ничего. В общем, рассказываю, о чем я говорю. В прошлом году, к 30-летию золотого граммофона, мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже этой пластинки нет, даже не ищите. Но 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале в мессенджере Макс. Просто зайдите в Макс, найдите наш канал «Русское радио» в закрепленных сообщениях, как раз пост про розыгрыш. Нажимаете кнопку «Участвовать» и ожидайте 18 сентября. Именно 18 сентября подведем итоги и узнаем победителей. Подарок, за который стоит побороться. Я желаю вам удачи. Ну а пока подарки абсолютно всем слушателям «Русского радио» в виде песен Сергей Лазарев, Кристина Арбакайте и Нюша прямо сейчас. Oh,

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию от Райфа рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

наш с вами компас, он у нас один на всех, показывает стрелку в одном единственном правильном направлении, в сторону окончания рабочего дня. Ну, где-то он уже тю-тю, где-то еще нет, осталось совсем немного. В общем, ребятки, я вам желаю этого скорейшего наступления. Вы слушаете Русское радио, проводите время всегда с нами, во-первых, весело, во-вторых, музыкально. Юлиана Караулова, с новой песней скоро появится Бис и группа Винтаж. Через пару мгновений здесь на русском, меня зовут Иван Соловьев. Привет, мой всем.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Озон, за

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Thank you.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

Ну да, это сильно. Любить человека, насколько вообще это возможно? Вот вы насколько любите своего любимого человека? Насколько возможно? Ну да, сильная штука, любовь. Всем, ребята, желаю хорошего настроения, отличной среды. Среда — это маленькая пятница. И насколько это возможно, превратите этот рабочий день, ну, хотя бы на полчасика в сокращенный рабочий день. Не знаю как, можно подумать. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро Ваня Дмитриенко появится здесь в нашем эфире. Ну и до конца этого часа еще много классной, лучшей и любимой музыки. Оставайтесь с нами.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала».
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
6: Твои глаза, многоточие, чувства уже обесточены.
0: Русское радио. Только любимая.
7: Из чистого листа опять начнешь сначала.
0: Только лучшее.
8: Иногда вспоминаю тебя перед сном.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Утверждена народная программа «Единой России» в Вологодской области. Решение принято на 35-й конференции Вологодского регионального отделения «Единой России». Документ получил название «Работаем для Вологодчины». В его основу легли многочисленные наказы жителей, собранные в ходе формирования новой народной программы. Сбор предложений продолжается. Как отметил куратор программы по Востоку области Сергей Селянин, только через чат-бот уже поступило порядка 140 тысяч обращений. До середины сентября вологжане могут предложить свои идеи, которые будут реализованы в ближайшие 10 лет. В эту субботу в Вологде состоятся традиционные чистые игры. Традиционная экологическая акция в рамках Евразийского кубка чистоты пройдет в Вологде на 6 локациях в разных районах города. Особенностью формата эко-квеста «Чистые игры» является то, что команды принимают участие в соревновании по сбору и сортировке мусора. При этом дополнительные баллы можно заработать, находя уникальные артефакты. Акция проводится в Вологде с 2016 года. В этом году она является частью событийного проекта губернатора региона «Осень русского севера» без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ну да, работу работаем, дела какие-то решаем, что-то делаем, что-то откладываем на завтра. Ничего странного. Обычный такой вот рабочий у нас с вами день. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Всем желаю хорошего настроения, прекрасного самочувствия. Сегодня там нас пугают какой-то магнитной бури сильной. Ой, ребятки, будьте к этому готовы. Питайтесь правильно, пейте воды достаточное количество и дышите свежим воздухом. Ну и, конечно же, слушайте Русское радио. Юлия Савичева и гости из будущего. Вот такой ближайший музыкальный план.

Я вот, кстати, когда озвучиваю свои кулинарные ролики и публикую их в сети на разных площадках, многие комментарии вот такие попадаются. Иван, у вас такой голос, вам бы на радио работать. Ну, я, собственно, на радио и работаю. Здравствуйте еще раз всем слушателям Русского радио. Вот по поводу кулинарных роликов. Да, через буквально несколько минут в рубрике «Иван да кухня» в эфире Русского радио расскажу что-то очень интересное, что давным-давно не получалось, а тут бац и получилось. Многие, кстати, узнают в том, что я расскажу, конечно же, и истории, связанные с ними самими. А Русское радио всегда дарит вам отличное настроение, классную музыку. Ну, вы только посмотрите этот список. Артик и Асти, группа «Рефлекс» и Дмитрий Колдун прямо сейчас здесь на Русском. Хорошего дня!

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрай по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Кэш можем.
13: И кэшбэк 5% можем?
12: Кэш можем.
13: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
12: кэш,
13: так.
12: Кэш можем.
13: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 15+. Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ребята, долгое время у меня не складывались отношения, как вы думаете, с чем? С сырниками. Не получались. То разваливались, то не соединялись, то сгорали. Тут я взял себя в руки, перелопатил много информации и вывел идеальную формулу идеальных сырников. Спешу с вами поделиться. Ну, давайте сначала расскажу последовательность действий. Она простая. Творог, яйцо и сахар перетираем обычной ложкой. Далее погружным блендером прокручиваем до кремообразной пасты. Добавляем муку и крахмал. Все перемешиваем. Влажными руками делим массу на одинаковые, ну, скажем так, шарики, да? А теперь выкладываем шарик на доску разделочную, посыпаем мукой, накрываем стаканом, лучше прозрачным, с толстой стенкой, и по часовой стрелке делаем довольно быстро вращательные движения. Масса в это время соберется, ну, в такой, скажем, пенек по форме. Далее лопаткой мы прижимаем его и придаем форму сырнику. Идеальный получается. Жарим на не сильном огне, на масле с двух сторон минуты по 4 до образования румяной корочки. Ну а после можно накрыть крышкой, выключить плиту и подержать еще минут 5. Все! А вот теперь самые важные советы. Творог. Берите от 5 до 9%. Творог должен быть сухим. Идеальный тот, что вот продается, знаете, в ванночках, этих лодочках. Крахмал. Для чего он нужен? Именно крахмал дает пышность нашим сырникам. При жарке к растительному маслу обязательно добавьте небольшой кубик сливочного. В общем, ребята, все просто на самом деле. У вас тоже получится. Если не получалось, то берите себе этот рецепт и сохраняйте. Он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске в мессенджере Макс наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал. Вот он видеорецепт. Забирайте себе, сохраняйте, готовьте вместе со мной. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Ой-ой-ой-ой, вот после этой фразы все и начинается, когда она начинает предъявлять: я все сама в этом доме, только мне одно это все надо. Сама все стираю, сама все готовлю, сама все убираю, все держится на мне. А ты... И пошло далее по тексту. В общем, ребята, мужчины, к вам вот сейчас обращаюсь. Вот как только чувствуете, что вот это вот начинается, да, разгорается, разжигается, нужно что сделать? Нужно просто подойти, крепко обнять, крепко, будет вырываться сначала, сопротивляться. Держим до упора, не сдаемся. Ну а дальше, когда он уже выдохнется, просто поцеловать и сказать: какая ты у меня самая-самая лучшая, самая-самая классная. Это работает, я проверял, честное слово. Вы слушаете Русское радио, Hi-Fi появляется в нашем эфире. Далее группа Тестостерон и Мия Бойко тоже будет вместе с нами. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего всем наступающего вечера. Оставайтесь с нами в нашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
8: Реклама 18+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Угарин, 114-774-652-74-44.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спортивных.

Самая необычная свадьба, на которой мне приходилось гулять, это регистрация была в 9 утра, а банкет начинался в 10 утра. И там на горячую закуску подавали кому-то кашу манную, кому-то яичницу, честное слово. И не потому, что не было времени свободного в ЗАГСе, нет, потому что молодожены в 15:00 уже улетали в этот день, в день регистрации, в свадебное путешествие. Ну а гости, соответственно, оставались веселиться. Я все это к чему, ребята? Стол заказов на Русском радио. А это значит, будем поздравлять. Вспоминайте, кто сегодня родился, у кого день рождения, кто женился, у кого какая дата. И милости просим в наш мессенджер, в наш канал в мессенджере Макс. Называемся мы Русское радио. Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях пишите поздравления, пожелания и просто делитесь своим шикарным настроением. Стол заказов в 17:00 сразу после выпуска новостей.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно. ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?
4: Если хочешь.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент России и США могут провести трехсторонние переговоры с председателем Китая. Такая встреча может состояться на предстоящем саммите АТС в ноябре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили эти планы накануне в ходе телефонного разговора. Основной темой беседы была поездка американских переговорщиков в Москву и Киев с предложениями об урегулировании украинского конфликта. Миноборнауки допустили, что в порядок приема в вузы внесут изменения. Для этого ведомство проанализирует нынешнюю приемную кампанию. В частности, интересует ситуация с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний. Как пишет ТАСС, такой ответ на свой запрос получили депутаты. Они попросили министра науки и высшего образования ввести единые правила, чтобы число олимпиадников не влияло на количество мест в общем бюджетном конкурсе. Аналитики спрогнозировали подорожание многих продуктов этой осенью. Сайт РИАМА пишет, что оптовые цены на курицу и индейку могут вырасти на четверть. Производители и продавцы могут принести рост издержек в розничные цены. Еще одна категория риска – рыба и морепродукты. Особенно это касается импортной продукции. Цены могут вырасти примерно на 10%. Примерно настолько же подорожает молочная продукция, в том числе масло и сыры. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов стал лучшим игроком на старте сезона РПЛ. Причем в июле-августе он принял участие только в 4 турах, после чего выбыл на долгий срок из-за травмы. Сначала игрок забил рубину, потом оформил дубль в ворота факела. Ну и с его передачи победный мяч краснодарцы забили Спартаку. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, ваши приветы, ваши поздравления, ваши сообщения. Сейчас главные герои ближайшего времени на русском радио. Стол заказов распахивает свои двери. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Уже опубликовали пост о том, что стол заказов вовсю начинает свою работу. В комментариях, пожалуйста, ребятки, отправляйте. Пишите приветы, поздравления и пожелания. Я Иван Соловьев. Вижу и уже начинаю читать. Привет в Ростовскую область улетает папе Александру, а дочке Маше. Иван, привет. Передай привет Эльвире, Шевкетовне из солнечного Симферополя. Пусть не грустит, рабочий день уже на финишной прямой, а всем слушателям желаю отличного завершения рабочего дня и хорошего настроения. Привет от Ленье. Ольга, привет Сашеньке Балканскому передает, желает хорошей дороги. Целую, твоя соседка справа. Из Новосибирска прилетело сообщение. Передайте привет моей маме Нине Валентиновне в город Зеленогорск Красноярского края. Я ее очень сильно люблю.
0: Стол заказов на русском радио.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
8: Космическое межгалактическое снижение цен на все теплицы. Профиль центр 54-54-54-54.
9: Успей купить выгодно до конца месяца.
10: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
11: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
12: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая?
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: Мясной гурман.
17: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
18: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое в магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
19: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
20: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
21: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
20: Русское радио.

0: только лучше.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А Виктория из Санкт-Петербурга заказывает поздравления всех слушателей русского радио. Поздравляет со Всемирным днем красоты. Желает всем крепкого здоровья, позитива. И, ребятки, принимайте себя такими, какие вы есть. Делайте для родных и близких, и друзей комплименты. Говорите им, что они очень красивые. Поддерживайте их и... крепкого здоровья. Привет мужу Роману. Он сейчас мангальчик разжигает. Будут шашлычки. Жена Оксана сообщила. Вкусно. Обожаем. Наталья, город Камышин, передает привет друзьям. Желает удачного вечера. Саша Старченко признается в любви. Привет, Русское радио. Хочу пожелать всем мира, добра, ну и привет своей семье. А также подруге Даши, передает Татьяна Василевская. Поздравляем сослуживца, брата Калоя Бахмурзиева с днем рождения. Желаем ему здоровья, счастья, хорошей супруги и мирного неба над головой. Поздравляет сослуживца. Дорогой Русское радио, привет маме в Ставрополь. Олеся передает, очень люблю ее. Долгих лет жизни. Привет из Дмитрова, передает Оксана. Отдельный привет подруге Виктории из Бийска. Все будет хорошо. Огромный привет девчонкам из социального фонда Республики Крым. Девочки, Наташе привет, Ксюше, Эльвире и Линие. Вы самые лучшие.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года. Выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7. Собрать все взгляды.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
23: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин никому не отдавай! Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ангелина поздравляет и себя, и своего супруга Константина с красивым праздником. 34 года совместной жизни. Янтарная свадьба. Пожалуйста, моему мужу скажите, что я его очень сильно люблю. Жить без него не могу. Кстати, вы знаете, да, что на янтарную свадьбу, ну, это, наверное, уже Константину, надо дарить янтарные бусы или янтарные серьги и т.д. и т.п. Ну, соответственно, на серебряную что-то из серебра, на бриллиантовую что-то из бриллиантов, с бриллиантами, точнее. Привет, моей напарнице Аннушке Черненко, передает Людмила. Хороших ей выходных. Привет семье Борожовых из Нижнего Новгорода, от Саши из Череповца. Отличного вечера и чудесного настроения. Сыну Денису удачной вахты, Азамат желает. Привет сыну Славе Корягину от мамы Иры. Я его очень сильно люблю. Привет от Метрополитена коллегам из Газпром газораспределение от Владимира. Выговорил. Привет лучшему рыбаку Коленчику от Леры. Дорогой любимый Русской радио, передай привет лучшей подруге. Анна передает, я желаю ей здоровья, счастья, любви. И пусть в жизни у нее все будет класс. Подругу зовут Оксана. Привет, любимый Русской радио. Передаю горячо любимым коллегам привет. Бухгалтер, северо-западный округ Москвы. Сотрудникам бухгалтерии. Всем сотрудникам. Северо-западный округ города Москвы. Рада с вами работать. Рада чувствовать вашу поддержку ежедневно. И огромный привет маме Лене, сестренкам Вике, Наташе, тетям Оле и Свете. Поздравляю вас, девчонки, с Международным днем красоты. Ну, вы и так самые красивые, а в этот день особенно сияете. Пусть день будет радостным и светлым. Ваша Мария.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Людмила Петровна передает привет. А, нет, точнее, привет Людмиле Петровне Черниченко. Это первая учительница выпускников 91-го года Белолуцкой школы Новопсковского района Луганской области. Ну и всем выпускникам, всем ребятам тоже большой привет от Натали. Здоровья, добра, любви и стабильности. Привет, Русское радио. Хотим поздравить дорогую, любимую Богдану с днем рождения. Богдану Бешлич. От всей души желаем бесконечного, огромного счастья, как можно больше ярких, запоминающихся эмоций, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день, каждый новый день приносит только радость, вдохновение, улыбки и успех во всех начинаниях. Оставайся всегда такой же замечательной, светлой и позитивной. Мы все тебя очень любим и всегда рядом с тобой. С любовью, мама Елена Курнакина и брат Артем. Огромный привет всему НАО Индустриальный, всем, кто сейчас работает в поле, от Сергея Масленникова. Привет Евгению, хорошего вечера. Давай, заканчивай работу и с друзьями махнем отдыхать, Димон предлагает. Привет, Русское радио, передаю привет маме Раисе, брату Алексею. Я вас люблю, признается Надежда. Привет, Иван, поздравляю с днем красоты, любимую, обалденную, красивую девушку Наталью Викторовну Пятницкую. Наташ, я прошу твоей руки и сердца. Желаю счастья, здоровья и долголетия. Сергей Д. Вот Сергей каждый день просит руки и сердца. Мне уже интересно, чем дальше будет продолжаться этот сериал. Давайте уже, чтобы сподвижки какие-то были. Привет Алексею Кузнецову из поселка Рудничный, Кировская область. Я тебя очень люблю, твоя Алена. И привет подруге Ане от мадам Брошкиной. Вот и все.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Если не можешь изменить ситуацию, просто сделай вид, что так и было задумано. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

огромный привет любимому сыночку Артему. Мы тебя очень сильно любим, твои мама и папа. Благодарю и передаю привет девочкам Управления труда и социальной защиты населения Кировской администрации. Особенно Наталье Петровне Малеванной или Малеванной и Эльзаре Шевкетовне Аметовой. Спасибо за их чуткое отношение к людям. Побольше бы таких специалистов. Эх, жалко, не подписано сообщение. Привет, ребята. Привет большой и пламенный долине Бурятии Баргузинской. Здоровья, счастья и благополучия. Привет маме Ларисе Петровне, дочке Альмире. Большой привет. Они едут со мной в автомобиле. Я вас очень сильно люблю. Ваша Ди. Привет из Луганска от Ярика.

0: Реальное сообщение на сегодня. Так. Привет, в Сызрань улетает от Алии. Всем хорошего настроения и шикарного вечера. Все, ребята, спасибо вам большое за ваши поздравления, за ваши приветы, за ваши сообщения. Вы большие молодцы. Следующий стол заказов 22:00.
1: На русском радио стол заказов.
0: А прямо сейчас передаю привет Александру Пряникову, Юлии Калининой.
2: Спасибо.
0: Добрый вечер,
3: привет,
0: дорогие друзья.
3: Привет.
4: Привет. С приветом.
0: С приветом. Всем этот с приветом.
4: Иван, да, но Иван с приветом мне нравится гораздо больше, чем Юля без
0: привета.
2: Подожди, при чем тут сразу Юля? Ну почему вот Юля, вот как что, так сразу Юля?
0: Ты как лакмусовая бумажка в хорошую сторону.
4: Он привет передал. Я вот тоже, друзья, привет вам передал. А ты привет не передала.
2: Я хочу передать мой привет двум лучшим на свете радиоведущим и просто классным ребятам.
0: Антону и Андрею, да.
4: Хорошо, принимается. Оставайся с нами.
2: Да, да, ладно.
4: Ладно, друзья мои, сегодня у нас с вами перейдем к делам. Хватит зря эти многомиллионные инвестиции вообще в виде техники сотрясать. Спутники сейчас в космосе летают и какую-то вот эту билиберду всю транслируют, используя известные и неизвестные законы физики. Есть тема серьезная, уважаемые радиослушатели, и сейчас я вас с ней познакомлю.
0: Ну-ка.
4: Тема сегодня библейская буквально, понимаете? А называется она «Классный враг».
0: Классный враг.
4: Нет, это что-то вроде «Убей меня нежно». Классный враг. То есть, был ли у вас в классе враг, с которым вы, не знаю, помирились?
0: В школе.
4: В школе.
0: Школьный классный враг.
4: Так и есть.
0: А, игра слов, я понял.
2: Ну, то есть, это тот самый гад, который сначала привязывает тебя ленточками за стулья, да.
0: Внимание,
2: вот,
0: она сейчас реальную историю рассказывает свою.
2: Это абсолютно так и было. Вот, а потом ты смотришь на него и думаешь, да ладно, не такой уж он и плохой.
4: И смотришь ты уже через 30 лет, когда встречаешь его.
2: Ну, знаешь, когда ты прожил на свете столько-то, да, а если всего 18, как
0: или
2: я.
0: Или так на вечере встречаешь, а помнишь ты меня? А вот я тебя.
4: Потому что сейчас он стоит перед тобой лысый, с большим животом. В хорошем, понимаешь, костюме.
0: Возглавляет какую-то компанию.
4: Крупный банк. И ты смотришь на него с нежностью, потому что только вы оба помните, как он пририсовал, не знаю, рожки к твоему портрету на доске почета.
0: В общем, ребята, ваш классный враг. С кем вы враждовали в школе, в классе, а потом помирились. А может быть, не помирились, может быть, до сих пор враждуете. Так мы вас помирим.
4: Вот. Звоните и пишите, и сообщайте нам имя, фамилию, отчество, так сказать, координаты. И мы прям помирим, хотите вы этого или не хотите.
0: Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Мы уже опубликовали пост с темой. Вот в комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями. Вечер на русском, 18:00.
1: Русское Радио.
5: Русское Радио.
1: Все будет.
5: Все будет хорошо.
6: Мы с тобой шепотом спрашивали, что потом. Что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том.

0: Спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. «Стройландия» для дома и больше.
5: О, «Стройландия.ру» 46-0-60-1, код «Ренмак». А из автоматики 28А, по ГРН 112-565-804-39-61.
6: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44.
9: Ухима, 160-18, Вологодская область, Вологодская, Пашихонское шоссе, здание 10, помещение 11, Вологодская, 124-353-01-16.
10: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
11: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54-54-54.
12: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
13: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
14: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
15: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
16: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
1: Русское радио.
17: А мы девушки, не знаем.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили об отсутствии дорожных карт по украинскому регулированию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что обсуждать конкретные предложения в публичном формате не будут. При этом российская сторона сохраняет желание возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины. Ранее в Госдепартаменте анонсировали появление плана по мирным переговорам в ближайшие недели. Подчеркнули, что можно прийти к решению, которое устроит все стороны конфликта. Минтранс пообещал повысить доступность поездок в такси для пассажиров с детьми. Среди прочего, хотят увеличить количество автомобилей с детскими креслами. Также собираются обучать водителей для перевозок семей с детьми. Кроме этого, в некоторых городах проводится эксперимент с предоставлением скидки многодетным семьям. В частности, такую практику внедряют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Сайт госуслуг стал основным каналом записи детей в первый класс. Минцифры заявили, что в этом году подали почти 1 000 000 заявлений на зачисление. Детей принимали в две волны. Сначала тех, кто живет рядом со школой или имеет право на льготы. Потом первоклассников брали на свободные места. Причем родители могли заранее внести необходимые данные, а после старта приемной кампании можно было сразу отправить черновик. Минкультуры не поступало заявок на прокат новых «Мстителей» и третьей части «Дюны». Об этом ведомстве заявили газете «Коммерсант». Оба фильма выйдут в мировой прокат в середине декабря. Однако в ассоциации владельцев кинотеатров сообщили, что в России эти ленты покажут не раньше апреля. Не исключено, что в ближайшие 3 месяца прекратятся предсеансные показы. Обычно так показывают фильмы без прокатного удостоверения. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Да, это «Вечер на русском». Программа, которую слушают даже те, кто слушать категорически не умеет, понимаете?
5: Да, это «Вечер на русском». Самое лучшее, что может случиться вечером с каждым слушателем.
4: Юля.
5: Юля, твой выход.
6: Я просто очень.
5: Ты уже призналась любви другим.
4: Это прозвучало сейчас как отрывок из одного какого-то
5: спектакля,
4: знакомого немецкого фильма. Я не помню его название.
5: Санта-Барбара,
6: там
5: пусть не немецкий.
6: Там наверняка что-то по Гёте было. Да,
4: да, именно в финале, где вот он. Я говорил Гёте, а не ты. Друзья мои, сегодня у нас тема, которая тянется за нами вместе с прошлым. Как, впрочем, и все, из-за чего мы набиваем по жизни синяки и шишки. Сейчас достаточно глубоко было?
5: Да, будем закрывать незакрытые гештальты.
4: Нормально? Юля, ты своим Гёте нас...
5: Послала меня.
4: Что началось-то? Короче, был ли у вас в школе одноклассник, который бесил вас просто своим фактом своего существования? Вот этот вот, который бежал на физкультуре быстрее всех. Продолжайте, коллеги.
6: А еще на канате, вот когда надо было взбираться под потолок, обязательно находилась какая-нибудь противная ловкая девчонка, которая карабкалась быстрее меня.
5: Или тот бесячий мерзкий человек, с которым ты лично не был знаком, но тебя все время с ним сравнивали, говорили, а вот у Егора Маштакова 5 за контрольную, а у тебя нет.
4: Вот, и вот теперь мы хотим выяснить, что это за человек, что был за случай такой, и помирились ли вы спустя годы, или до сих пор ищете его в соцсетях, чтобы посмотреть, как он полысел.
5: Или разбогател.
4: Ты ищешь, чтобы как полысел, а раз он там полысел и разбогател, все, потому что одно без другого, как правило, не бывает.
5: Заходите, ребята, в Messenger Max, наш канал Русское Радио, уже опубликован пост с темой, я напомню, классный враг. Был ли у вас одноклассник, с которым вы вечно соперничали? И помирились ли вы спустя годы? Вот в комментарии, пожалуйста, делитесь своими историями.
6: И лично по телефону тоже можете пожаловаться. 8495-995-105-7.
4: А если не помирились, звоните, вас в эфире помирим или заставим его плакать.
0: Вечер

0: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профильцентре» есть все, что вам надо. «Профильцентр» 54 54 54.
3: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
4: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 5170. 777. Белджи. Надежность в движении.
5: Акция действует до конца сентября.
6: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
7: Птица счастья была подозрительно синей.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
9: На

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Андер Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Такая своеобразная машина времени. У нас сегодня переносимся в наши школьные годы и вспоминаем нашего классного врага. Того самого одноклассника или одноклассницу, с кем мы враждовали, не любили друг друга, а потом помирились. А может быть и не помирились спустя многие годы. Уже есть ваша история. Анна пишет. В третьем классе к нам пришла в школу девочка Злата. Она сразу себя заявила королевой школы. И мне это не понравилось. И мы с ней постоянно соперничали. Но после четвертого класса я ушла в другую школу. Видимо, не выдержала. Но мы с ней так и не общаемся. Вот, написала Аня, город Москва.
3: Подождите, если в школе вообще родители куда смотрят, когда называют свою дочку Златой? Значит, Злата уже не может быть обыкновенной.
2: Не королевой.
3: У нее должна быть подружка. Конечно. Снежанна, понимаете?
4: Или Ванесса.
3: Изольда.
2: Анжела, ты Анжела, правильно сказала.
3: Да, да, а да. Можно, да, не буду.
2: Давай к историям.
3: К историям, к историям, коллеги.
4: Смолкина Настя, теперь крестная моей дочки, пишет нам. Ну что такое, ну невозможно.
3: Отличный сегодня вечер. Вот
4: пишет нам Вильдана. А в классе... Больше я не скажу ни слова.
3: Давай, давай.
4: А потом в 11 классе мы стали лучшими подругами. В общем, я так поняла, что Настя раздражала Вильдану тем, что она была ягозой, все время, наверное, там прыгала, бегала на урок, такой гиперактивный ребенок. Ну, а потом ближе к окончанию школы все наладилось. В общем, всегда есть в классе вот такой... Человек заводила.
2: Такая Вильдана.
4: Да, такая Настя.
3: Подожди, она теперь стала крестной ее дочки.
4: Конечно.
2: Помирились.
3: Помирились.
4: И жили они долго и счастливы, это
3: теперь Настя приходит к крестнице и говорит, а твоя мама в школе была.
2: Такая ягоза.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
15: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
16: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В «Ленте»
18: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
24: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
26: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
27: Дорогие друзья, сегодня 9 сентября, между прочим, день рождения Льва Николаевича Толстого, великого русского писателя. В честь этого события мы предлагаем всем слушателям поиграть в игру. Игра называется «Слово от Толстого».
28: А правила, между тем, самые простые. Мы дадим вам описание редкого слова из произведения писателя, а вам предстоит его угадать.
29: На кону! Умная Яндекс-станция MIDI с Алисой. Телефон +7 495 995 105 7. Звоните.
26: Вечер на русском. На русском.

0: Ко дню рождения великого писателя. На русском радио «Слово от Толстого».
1: Приветствуем в этой рубрике Валентину из Черноголовки. Валентина, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Валентина. Итак, да. Слово от Толстого. Напоминаем правила. Мы сейчас зачитаем вам описание редкого слова, которое Лев Николаевич Толстой использовал в своих произведениях. И дадим вам, конечно же, три варианта ответа. Ваша задача – порассуждать вместе с нами. Мы будем подсказывать. Нет, помогать, точнее. И угадать, что это за слово.
1: Ну что, давайте сами проверим, на словах вы Лев Толстой или все-таки на деле.
3: Львица.
1: Так, как будет по-толстовски? Простая, недорогая, повседневная одежда для крестьян и дворового люда на каждый день. Три варианта ответа. Затрапезка, кисляй, мурмолка.
3: Затрапезка, кисляй и мурмолка. Так, ну давайте рассуждать.
2: Так.
3: Простая, мурмолка, недорогая одежда.
2: Странное какое-то и название, и мурмолка точно нет.
3: На кофемолку
1: похоже. Подождите, почему мурмолка не может быть одеждой?
3: Одежда из мяу, из кошек. Одежда из кошек.
2: Нет, из кошки точно нет.
1: Хорошо, кисляй подходит?
2: Кисляй. А вот кисляй как-то красиво. Кисляй. Прям по-русски, наверное.
3: Мне кажется, кисло как-то.
4: Да,
3: кисло.
4: Как будто кислая
2: капуста. Да. Ну или не очень, да, как но капуста.
1: Это мог кисляй мог называться носки недельной давности, понимаете?
2: Ну да, как будто которые стоят уже год.
3: Затрапезка.
2: Затрапезка, правда, кстати, по-русски, наверное. Да, затрапезка.
3: Так, давайте не мы будем выбирать все-таки правильный ответ. Ваше итоговое слово. Итак, затрапезка, кисляй или мурмолка?
2: Я думаю, что это затрапезка, первый вариант.
3: Ну что скажете, ребят?
1: Одобряю!
3: Сказал
2: бы.
4: Вы знаете о том, что ткань затрапеза, она была грубой, дешевой. Ее делали на фабрике купца затрапезного. Дворяне ее не носили в принципе, а для крестьян это была будничная одежда. Слово это встречается в повести детства.
3: Между прочим, Валентина, голос Льва Толстого воссоздал искусственный интеллект Яндекса. И прямо сейчас у нас есть возможность услышать вот эту цитату из этой повести, из повести детства, голосом Льва Николаевича.
1: Так, Лев Николаевич, готовы? Лев Николаевич,
2: да, готовы.
1: Напомните, пожалуйста, цитату.
5: Возвратившись в затрапезке из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.
3: Валентина, ну мы еще раз вас поздравляем.
2: Какой милый!
4: Да, оказался. Милый человек.
3: Вы получаете от Русского радио умную Яндекс-станцию Миди с Алисой.
4: Ура!
3: Ну, конечно, приветы, ваши приветы.
2: Приветы всем моим друзьям и близким, кто меня слышал. И вам, конечно же, классного вечера. Спасибо вам большое за все.
3: И вам большое и спасибо. Вам спасибо. А все подробности игры ищите у нас на сайте rusradio.ru.
0: Слово от Толстого на русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да, и у нас сегодня тема такая: ваш классный враг, человек, с которым вы вместе делили школьные темы, школьные стены, и ненависть у вас была тоже на двоих. Помирились ли вы через годы? Если нет, то почему? А если не помирились, звоните, заложите друга, и мы помирим вас.
2: Вот, пожалуйста, Ольга пишет. В классе у нас был отличник, к тому же сын учителя. Вечно он меня поправлял, чему-то хотел научить. Я его ненавидела жутко. А теперь он мой муж.
3: Да, вот это тема.
2: Нормально, да?
1: И теперь он меня просто бесит.
2: Теперь она официально может на него раздражаться, понимаешь?
3: Да, теперь она может ему мстить, делать ему пересоленный суп, например.
2: Кошмар, вот семейка.
1: Вот, друзья мои, сейчас я вам прочитаю самое честное сообщение. Это краеугольный камень, это буквально стержень, это ось небесная, понимаешь, из всех сообщений. Честнее невозможно, что Ольга пишет, что Ольга пишет: в школе меня бесили почти все. Вот так. Отличницы. Отличница особенно. Но сейчас пишет Ольга: скучаю.
3: Вот. Ну, то есть все бесили, а потом она подобрела резко.
1: Потому что мы все лицемеры, понимаешь? Конечно, отличники.
3: Ну, то есть, да, конечно.
1: И вот она, Ольга листает через 15 лет вот этот альбом, значит, вот это вот...
2: Где вырезанные лица. Перечеркнутые такие.
1: Фу на тебя.
2: То есть у нас у всех был такой альбом, я правильно понимаю?
3: Да, тетрадь ненависти, конечно.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД платежей 2026.

0: рекомендация специалиста.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОВРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта». Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Программа федерального масштаба, где справедливость торжествует, пускай даже через 20 лет. Согласитесь, Коль.
2: Да, конечно. Рассматриваем старую добрую школьную фотографию, смотрим на эти приветливые, улыбчивые лица своих одноклассников. И вот так через одного этот бесил, этот бесил и так далее. Сегодня самых наших таких классных врагов вспоминаем, с кем помирились, с кем не помирились, и истории, собственно, ваши зачитываем.
1: Так, Дарья из Тверской области. Дарья прислала нам буквально сценарий для триллера.
3: Ну-ка.
1: Читаю. Значит,
2: все?
1: Где?
2: Это комедия?
1: Да просто нет. Подожди, вот, все. Добрый, Дарья Полуэктова. Добрый вечер. Меня не любили многие одноклассники. Они любили побездельничать, а я училась все время. Они списывали у меня, пользовались моей добротой. Врагами не были, но спустя годы. Здесь твист.
3: Ага.
1: Узнав, что я стала сама учителем и детей многих из них учила, отношения изменилось. Дарья, Тверская область. То есть это величайшая кармическая, как сказать, месть. Месть кармическая в Тверской области случилась. То есть теперь ее одноклассники приходят к ней в класс, садятся.
2: На поклон.
1: За парты, уши торчат такие...
2: Как Елизавета Петровна или кто?
1: Дарья, простите, что я вам в школе пердушку подкладывал. Не ставьте моему Тимофею двойку!
2: А она такая очки поправляет. Да? Что? Да я не помню ничего.
1: Вот вам мои, вот вам деньги, вот моя печень.
2: Но принесите по 5000 на шторы. Ребят, давайте во втором части продолжим эту тему обсуждать. Классная тема, классные сообщения. Не останавливайтесь, заходите в мессенджер Макс, Русское радио, наш канал. Пост с темой опубликован. В комментариях делитесь своими историями.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: 100-200-300-400-700-700-800-900.
6: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
7: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что повышение налогов в России не обсуждается. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал данные Минфина по дефициту бюджета. Отметил, что этот показатель подвижен, а текущее значение не должно вызывать обеспокоенность. Ранее Министерство финансов сообщило, что за 8 месяцев дефицит приблизился к 6 триллионам рублей. Это в полтора раза больше, чем планировалось. Центр избиркоме предложили собирать подписи избирателей через сайт госуслуг на федеральных выборах. Заявили, что это коснется как одномандатников, так и партийных кандидатов из федеральных списков. Сейчас, согласно закону, можно собрать половину подписей граждан через сайт госуслуг, но для региональных и муниципальных выборов. К 2035 году столичное метро придет в ближайшее Подмосковье и станет ближе для жителей Красногорска, Химок, Мытищ, Балашихи, Одинцова и Ленинского городского округа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего будет построено 35 новых станций, 12 из них в Московской области. Для этого будут продлены радиальные линии по 7 направлениям. Благодаря реализации этих проектов повысится качество жизни 2 миллионов москвичей и более чем 3,5 миллионов жителей Московской области. Россияне стали чаще путешествовать в одиночку. Как пишет журнал Forbes, в основном это практикуют граждане в возрасте от 18 до 29 лет. Таких туристов за год стало больше на 80%. Наиболее популярное направление для соло-поездок – Египет, Таиланд, Турция и российские регионы. Средний чек увеличился в среднем на 4%. Обычно на путешествие в одиночку тратят от 80 до 95 тысяч рублей. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: Что пошел второй час, а враги все пишут и пишут. А тем у нас...
3: Жалуются и жалуются.
2: Соответствующий классный враг, тот самый ваш одноклассник или одношкольник, тут уж как... Карта ляжет.
4: Да.
2: Контурная, географическая, конечно же. С которым вы соперничали, которым, я не знаю, что там.
4: Завидовали.
2: Вот это все.
4: Который вас раздражал.
2: Да.
3: В классе, как правило, есть девчонки-задаваки такие, вреднючие, которые держатся такие королевы класса или даже нескольких классов. У меня такие были в школе, они всегда были одеты лучше всех. Они ходили и с таким презрением на всех поглядывали. Это был ужас.
4: Слушай, я обалдею от Юлькиного языка сегодня. Она, значит, то ега за слово воткнет,
2: задавака.
4: То задавака.
3: Хорошее слово.
4: Просто балдеж какой-то.
3: Это хороший русский язык.
4: Я согласен. Я же наоборот говорю, что я балдею от твоего языка.
3: Ну, слушай, Лев Толстой был в первом часе.
4: День рождения Ивана Николаевича в этом году хотел сказать.
2: Лев Толстой-то какой был задавака.
4: Ягоза.
3: Слушайте, подождите, не могу вам не сказать, что однополчане Льва Толстого дразнили его, кстати, тощий тигр. Знаете об этом, да? Исторический анекдот.
4: Конечно, знаю, естественно.
2: Так, список задавак только что пополнился этой вот знайкой.
4: Ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Там опубликован пост с темой. Тему давайте я литературным языком напомню.
2: Давай.
4: «Классный враг». Был ли у вас одноклассник, с которым вы вечно соперничали? И помирились ли спустя годы? Так вот, в комментариях, пожалуйста, делитесь своими историями.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».

0: Реклама.
1: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
4: Диджей поставит модный фон, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь и опять нет.
3: Русское радио.
4: Играет гитара, прощай за пара. Бродяга парень будет.
3: Только любимая.
4: Отпускаю ее в небо, улетает, что ты мили.
3: Только лучшее.
5: И пусть они говорят, что нас испортили.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Ваш классный враг. Ну, тот самый мерзавец или школьная мерзавка, которая вас раздражали в школьные годы. Почему вы соперничали? В чем вы соперничали? Помирились или нет спустя годы? Вот это нас сегодня интересует.
2: И не только нас, а нашу многомиллионную аудиторию в том числе. Уж лучше ничего нет, чем сравнивать свою корявую жизнь с другими и понимать, что у всех было в жизни все одинаково.
3: Ну да, примерно так. Вот смотрите, некто А, это Лена Мельникова, которая в этот раз подписалась ЛМ. Она пишет, вот, в школе все были группами, держались, как таковых врагов не было. А сейчас, спустя время, а прошло уже 26 лет, встречаемся по возможности с классом. Этих встреч много, мы дружим даже в чатике. Ценю каждого своего одноклассника. 9-й Г-школ. Школа 17 Заволжья. Вот, кстати, то, что группами держались, у нас это тоже было, да.
2: У нас какой-то
3: спортсмены сами, красотки сами, там умники сами.
1: А у нас нет, а у нас была классификация по букве. Г мы не любили класс.
2: А, в этом смысле...
1: У нас самый крутой был типа А-класс, потом Б.
3: Всегда так.
1: Ну, В так еще туда-сюда, но Г нет.
3: Ну, да.
2: Интересно. У нас тоже в школе никакого Г не было. У нас был А и Б, вот так. И нормально дружили. Так, друзья мои, Лев пишет. Здравствуйте. Лев — это девушка почему-то. Ну, так бывает. Здравствуйте. В шестом классе на перемене была дежурной. Подошел мальчик, со всего маха врезал мне в нос. Кровь текла в три ручья.
3: Боже.
2: Подошли его друзья, объяснили, что это он так хотел со мной внимание познакомиться и дружить. Подумала, вдруг он погорячился. Решили дружить. Играли в футбол, меня поставили на ворота, и он забил мне гол прямо в нос. После этого я решила, что тут я отредактирую ваше сообщение, уважаемый Лев. Уважаемая Лев, после этого я решил, что футбол не мое. Не мое. То есть, вы понимаете, вот что женщина с вами не так? Что? Кровь в три ручья.
3: Нет,
2: главное, подходит в шестом классе, хлясь в лицо. Потом приходит адвокат этого малолетнего Тайсона. Понимаешь, и говорит, слышь, это он так знакомится. И Лев такой, действительно, парень
3: наши
2: просто погорячился.
3: Наши добрые сердца нас губят.
2: Может, это любовь?
1: Любовь.
2: Вам
0: вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года. Выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Почему все, что хочется съесть по-тихому, завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Вот песни, кстати, в жилу. Я ставлю на совести твои миллионы, что там, ядовитых...
2: Нулей. И дней.
1: Я вот эти про эти самые дни, конечно, не миллионы, когда рядом с вами жил кто-то, ходил в школу вместе с вами и дико вас бесил и раздражал. Мой классный враг, так этим называется, которым сегодня обсуждали, насчет чего поругались, чем закончилось, сколько вам дали, когда...
3: Когда вас освободились.
1: Да, и если вдруг у вас что-то осталось невысказанное, выскажите в сообщении.
3: Мы своеобразный пар выпускаем
1: Кракена.
3: Сегодня.
1: Кракена.
3: Жанна, историю. Короткую пишет историю. Была у меня подруга. Хорошая, классная подруга. Прям девчонка. А как пошли мальчишки в нашей жизни, все, мы разошлись.
2: Так,
3: 33 года, мы враги до сих пор. Вот чувствуется недосказанность. Вот что-то пропущено в этих словах. 33 года.
2: Потому что ты хочешь развития этой мелодрамы.
3: Конечно, конечно.
1: А как там было 33 года?
3: 33 года, они враги до сих пор.
2: 33 богатыря. Когда сидела на печи, копила обиды,
1: вот
2: а потом как встала, как
3: и вышла
2: пошла.
3: Замуж за ее мужа и нарожала ему детей.
1: Нарожаба такая.
3: Нарожаба.
1: Слушайте, а вот смотрите свое сообщение. Ой, сейчас очень философия будет глубокая. Добрый вечер, у меня была такая одноклассница Света, Нурия из Казани, куда же без нее. Мы были с ней самыми маленькими в классе. Но все же я была чуть-чуть на какой-то сантиметр выше Светки. На физкультуре мы с ней все время спорили, кому стоять в самом конце строя. Однажды учитель по физкультуре не выдержал и сказал так: «Лёлик и Болик! Бобик, нет, Лёлик и Бобик», написала Нурья, «вы встаньте уже сегодня». Конечно, класс захохотал, потом за нами закрепились эти прозвища. Когда после летних каникул мы пришли в 7 класс, я хорошо прибавила в росте, и на физре уже стояла в середине строя Светка, так и осталась в конце. А наши прозвища стали неактуальными. На встрече одноклассников через много лет мы встретились. Я приветствовал Светку: «Привет, Болик», и услышал в ответ: «Привет, Лёлик». И все захохотали. Нурья, вот это волшебное лето между 6 и 7 классом. Мальчишки меня поймут. Угу. Когда одноклассник, еще в прошлом, в начале...
3: Она это... Бобиком была, а теперь...
1: А сейчас
3: Бобетка.
1: Какая-то девушка стоит вообще.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Приятный вечер, в течение которого мы обсуждаем неприятных людей. Вот. Ну, не, может, они с годами и стали приятней. Особенно, если из соцсетей мы выясняем, что они меньше нас зарабатывают и хуже выглядят. Речь идет о... Тема называется «Ваш классный враг». Человек, с которым вы что-то не поделили в школе. Настолько, что через 10 лет встретившись, просто чуть не задушили буквально друг друга в объятии.
2: Вот, пожалуйста, история от Ольги. У меня была подруга, ее звали Олеся. С 5 класса мы сидели за одной партией. Она и я учились очень хорошо, практически сплошные пятерки. Но когда у кого-то из нас была четверка, а у другой пятерка, конечно же, мы друг на друга немножечко так пускали пузыри и злились, немного завидовали. Но потом это до того доросло, что мы просто разругались в пух и в прах. Ужас. Через год Олеся родители переехали, ее перевели в другую школу. Мы не общались какое-то время, а уже став студентками, встретились, тепло обнялись и помирились.
3: Да, вот это, ну, действительно это хорошая история.
1: Потому что да, школьная вражда наша самая бескорыстная. Это же не из-за денег, это за и авторитета.
3: И, кстати, очень часто бывает такое, что школьная вражда возникает из-за того, что мальчишки вредные, а девчонки уже, ну так скажем, взрослые становятся. И вот обязательно позади тебя находится какой-нибудь Серега или Вадим. Ну, как в моем случае. Когда один, вот у меня косы были, представляете, да? И вот там были такие ленты коричневые. И вот эти бантики развязывались. Дальше привязывался к стулу. И когда я хотела встать, я вставала вместе с мебелью. Было очень смешно и очень громко.
1: Я вот смотрю на ее довольное лицо. Я понимаю, что если у девочки не было личного мучителя в классе,
2: это была не девочка уже.
3: Ну какой-то рейтинг-то будет.
1: Вообще, до ней пахать надо, если ее...
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
13: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
17: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
18: Я построю здесь новый мир.
17: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
19: Реклама 18+.
20: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается. Саша.
21: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
22: Следуй за своей мечтой. Иди спать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мой самый классный враг. Вот сегодня мы такую тему целых два часа обсуждали. Ну, вы, ребята, молодцы, выпустили пар. Пожаловались, закрыли гештальты. Дмитрий Лебедев у нас появляется в эфире. Дим, привет тебе.
2: Привет.
1: Рассказывай.
2: Во-первых, четвертым будешь как-то не по канону, ну да ладно. Ну, что рассказывать? На самом деле, врага у меня не было в школе. Напротив, я ловил восхищенные взгляды, когда боролся с преподавателем.
1: Ого.
2: Ну, если помните «Смерть ей к лицу». Ой, «Смерть ей к лицу». Отличный фильм.
1: Прекрасный фильм.
2: Да,
1: прекрасный.
2: Но нет, не он. «Люди в черном». Вот,
1: а, «Люди в черном».
2: Вот эта учительница, инопланетянка, да, была у нас такая. Такая, и я ей противостоял.
1: И кто кого, хочу спросить.
2: Я, конечно же, был в выигрыше, потому что, как говорится, в этом возрасте восхищенный взгляд дороже всего.
1: Понятно.
2: Но доставалось мне от учительницы, безусловно, потом.
1: Мне кажется, нам всем доставалось.
3: Знаете, друзья, я вот поймал на мысли.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
3: А мы здесь.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Обещала написать, обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

произошло? Сколько времени прошло? Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: Сквер у театра юного зрителя отремонтируют в Вологде. Проектом предусмотрены обновление более 5000 квадратных метров парковых дорожек, обустройство мест отдыха, посадка деревьев, установка малых архитектурных форм и организация освещения. Благоустройство театрального сквера пройдет при участии ПАО «Газпром». Напомним, всего в этом году благоустраивается порядка 370 объектов, в том числе дороги, мосты, дворы, школы и общественные пространства. Работы осуществляются по народной программе «Единой России». Второй договор на комплексное развитие территории заключили в Вологде. В областной столице ожидается комплексное развитие территории жилой застройки в границах улиц Предельщиков, Космонавта Беляева, Дзержинского и Московской. Новый подрядчик займется строительством двух домов общей площадью 9700 квадратных метров на месте дома по адресу Предельщиков 3. Договор с подрядной организацией уже подписан, сейчас проект планировки находится на стадии разработки. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, программа КРТ позволяет создавать новые жилые пространства с инфраструктурой, меняя облик целых районов и качество жизни вологжан. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио.
1: Ну, здравствуйте, конечно же. Как же я мог бы не пожелать вам доброго вечера? Но вам, конечно же, уже вступление в добрую ночь. Но я сильно рассчитываю, что ближайшие 4 часа и вы со мной тоже останетесь. Я приветствую вас и в эфире русского радио, и в пределах бабьего лета. Так эти два теплых дня характеризовали синоптики. Я уж прям не знаю. Я бы, если честно, скорее их отнес в категорию «два счастливых дня» было у меня. На бабе лето как-то отдельно. Ну уж как пришлось, по этому поводу я бы, конечно, мог переформатировать следующую песню в «Милое мое далеко». Но, опять же, как случилось, так на русском радио и крутится. Андрей Губин буквально через пару секунд. Дальше новиночка от «Севиль», «Артика и Асти», «Бриллиант», и еще группа «Бандерас» в ближайшее время появится, «Полин Гагарина» и «Иракли». Ну, а я, как уже и сказал, до 0 часов с удовольствием буду в вашей компании между песнями. Желаю вам отличного времяпрепровождения. Помним, что среда — это уже далеко не понедельник, поэтому радость, радость, все у нас с вами будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
5: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на maslofit.fitauto.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: И как по мне, это чудесное времяпрепровождение. Но знаете что, если вам хочется все еще поблуждать по небесным просторам, мы не против. Но если вы решите спуститься на землю или там на ковролин, я уж не знаю, в каких условиях вы любите развлекаться, то не подумайте, что мы сдулись. Нет, просто опустились, чтобы рассмотреть и другие условия получения удовольствия от этой жизни. Есть у нас нечто ламповое. Если помните, что такое виниловая пластинка, значит, вы наш человек. Русское радио выпустило эксклюзивный вариант виниловой пластинки к 30-летию золотого граммофона. Самые лучшие артисты, самые титулованные вошли в эту пластинку. Продажи ее абсолютно точно нет. Не просто не найти, ее просто нет. Но целых 5 экземпляров или всего 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале в Макс. Подписывайтесь, нажимайте «Участвовать» и победители узнаем 18 сентября. Я бы с удовольствием тоже себе такую отжал, если даже и послушать не на чем было бы, но что-то квадратненькое, приятное стояло бы непосредственно и красовалось перед глазами. Мне кажется, это круто. Что касательно нашего дальнейшего, у нас никогда не бывает провисаний, самые лучшие исполнители и самые крутые песни на русском. Группа «Градусы» и трек «Кто ты?», «Люби меня долго» от Ирины Дубцовой, а также свежая песня от Нюши и Кинг-Конга. «Непогода», хорошо знакомая вам когда-то, но с некоторыми добавлениями и вообще пошустрее будет.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Geely Citeray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citeray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-7444.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026. 16+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио Дим Билан и его «Молния». В связи с чем хотелось бы вам напомнить, что, конечно же, гром и молния – это абсолютно разные природные явления. Ну, тут, как говорится, мы с Тамарой ходим пары. Это все сладкая парочка. Почему я это четко помню? Да потому что мы как-то сидели на даче у моих друзей, конкретно с моим другом, непосредственно под козырьком в патио, конечно же, расположились и думали, нас ничего не затронет. И тут вдруг ударило прям в кафель. Ну и как вы думаете, первое, о чем мы вспомнили? Конечно же, уроки природоведения. Спросите, нельзя было раньше? Ну, вероятнее всего, нет. Как говорят в народе, когда петух клюнет непосредственно где-то в область тыла, вот тогда мы начинаем шевелиться. Почему об этом рассказал? Ну да, наверное, осень, это все-таки пора непогод. Аккуратнее там и с громом, и с молнией, потому что, ну, одно дело с зонтом выходить из дома, другое дело прям с громоотводом непосредственно под мышкой. Тяжеловат будет. Всем желаю по-прежнему улыбчивого настроя, добрейшего всем вечерка, и да, у нас все будет хорошо. Хотелось бы, конечно, хорошей погоды подольше, но уж как получится.
1: На русском радио. А если

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснением.

0: Днями без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса. Без осадков.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
5: Категория 16+.
6: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Федеральной антимонопольной службе сообщили о снижении наценок на товары в 19 регионах. Там местные власти заключили соглашение с торговыми сетями, производителями и поставщиками. В среднем наценки сократились до 11%. ФАС заявили, что договариваться о снижении цен необходимо в периоды сезонного спроса. Например, сейчас стоит заключать меморандумы в отношении сахара и куриных яиц. Это уже сделали 47 регионов. Владимир Путин анонсировал введение безвизового режима для граждан Вьетнама. По словам президента, такое решение примут в ближайшее время. Ранее Россия и Китай взаимно разрешили въезжать без визы по обычному паспорту. Такая мера будет действовать до конца следующего года, хотя российские власти предложили сделать безвизовый режим бессрочным. Минпросвещение разработали единые правила оценки знаний по основным предметам. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что критерии направили в регионы, учителям дали рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий. Все это согласовали с Федеральным институтом педагогических измерений. По словам министра, единые правила нужны, чтобы отметки были объективными. Самые сильные эмоции у россиян среди покупок вызывают путешествия. Как пишет ТАСС, такой ответ дали 30% респондентов. Далее следует автомобиль 25%, столько же у одежды, обуви и аксессуаров. Кроме этого, в рейтинге оказались ремонт или обустройство дома, покупка техники и электроники, а также приобретение квартиры. Оказалось, что для большинства опрошенных автомобиль – это в первую очередь средство передвижения или необходимость для решения повседневных задач. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Вот мне, конечно же, кажется, что нужно всегда и везде оставаться политкорректным. Я думаю, что у нас всего два выхода из положения. Либо вы как-то очень и очень правдиво пытаетесь рассказать своей новой девушке историю, что вы никогда и ни с кем не встречались, либо же вы обижаете свою бывшую, говоря этой девушке, что она нереальная. Выходит, вы с реальной встречались до этого? Хорошо, не с пацанчиком. 21.05 на наших русскородийных. «Мало огня» называется следующая песня. Вслед за Дмитрием Колдуновым появится группа «Серебро». Опять-таки мошенники будут. Юлия Паршута обязательно случится на волне русского радио. И без Филиппа Киркорова нам не обойтись. И мне абсолютно не жаль по этому поводу. Это ему жаль, но немного. Всем-всем-всем, конечно же, шлю большущий привет. Прекрасно понимаю, что у вас еще день. Вам его доброго. Нам и вам доброго вечера. А вам уже вступление в добрую ночь. Ну, в раннюю такую, детскую. Я думаю, что мы еще с вами успеем что-нибудь в столе заказов. Поэтому далеко от приемника не отлучайтесь. Все у нас будет хорошо. Меня зовут Дмитрий Лебедев. До полного обнуления я тут в вашей компании.
1: На русском радио.

0: битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
3: Русское радио.
5: А мы девушки не заграничные. И нашу красоту не заменить.
3: Только любимая.

0: Только жаль, что потеряли друг друга мы. Последний раз.
1: 30 лет лучшей музыки страны теперь на виниле.
2: Только для подписчиков русского радио в Макс. Дарим эксклюзивную пластинку «Золотой граммофон» из юбилейной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии. Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте одну из 5 пластинок. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 12+. Реклама на русском.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Еду на машине, ничего не нарушаю. Скорость 40. Останавливает инспектор и спрашивает: ну и куда это мы так крадемся, а? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: абсолютно точно. Переменные — это красиво, если, конечно, эти перемены никак не связаны с экологией. Потому что оранжевый дождь, с одной стороны, это вроде чудо чудное, с другой стороны, вряд ли природа на это рассчитывала. Мы маули. Вдруг вы любите по осени в чем-то беленьком выйти. В общем, так все мероприятия в таких условиях. Кажется, у нас все срослось на данный момент. Среда за окном. Тема экологии тоже уже практически на мази. Осталось только предоставить слово Петру Кузнецову, который с экологической средой уже готов поучаствовать в эфире Русского радио. Уже очень скоро у нас будет Вячеслав Макаров и диджей Демиксер, их совместное творчество. «Дай мне один шанс». Новиночки, между прочим. Зиверт появится, дискотека «Авария». Но давайте все по порядку. Зачем так далеко заглядывать? Сначала экологическая среда, ну а дальше уже все остальное.
1: На Русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, это Петр Кузнецов и «Экологическая среда». Ученые предупредили о риске новой рекордной жары из-за уже нашумевшего климатического явления «Эль-Ниньо». По их свежим, как кондиционер, данным, к 2100 году в северном полушарии лето станет еще горячее и будет длиться почти полгода. Многие города и страны начали готовиться к не самым комфортным последствиям глобального потепления уже сейчас, ведь, как сказал один неглупый человек, не нужно бороться с неизбежным, нужно приспосабливаться к неизбежному. В развитых государствах дружно взят курс на зеленую экономику. Активно внедряются источники альтернативной энергии, ветровой, солнечной. Восстанавливаются леса, правильно перерабатываются отходы.
1: Экологическая среда.
2: Муниципалитеты разных европейских городов с учетом нынешней жары предпринимают усилия по созданию локальных зеленых зон с питьевыми фонтанчиками, они строят холодные павильоны и придумывают кондиционеры, которые не подрывают наше здоровье. А недавно в нескольких странах были протестированы холодные крыши с покрытиями, которые отражают больше солнечного света и поглощают меньше тепла. А еще запущены программы под общим названием «Деревья для жизни». Речь о посадке зеленых насаждений, ведь именно их отсутствие называется основной проблемой перегрева городов. Кроме того, стали появляться парки брызг. По сути, это игровые площадки, где вода разбрызгивается из всяких вертикальных конструкций или наземных распылителей, а потом сливается до того, как она успеет накопиться. Фонтан на максималках, да. В общем, да. А это экологическая среда на максималках. До встречи через неделю.
1: Русское радио.

зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Короче, представляем, на вовсе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
2: Это прям диснейская принцесса какая-то.
1: А к компьютеру прилетел.
0: О, гномы, да?
2: Да-да-да.
0: Слушай, и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел, все, и все съехались на рабочие места обратно, да.
2: Но это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис, и как-то сидеть. То есть стул тебе всегда подскажет.
0: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм,
2: работал.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФ». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Никогда не произносите «у меня нет на это денег». Это не солидно. Говорите «это не предусмотрено в моем бюджете». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, не скрою от вас, уже очень скоро сможем добавить чего-нибудь горяченького. Буквально через 12 минут стол заказов русского радио. Что нам понадобится для этого? Конечно же, желание в первую очередь, оппонент, само собой, кому отправляем привет и поздравления, пожелания, ну или признание в любви, я уж не знаю. Ну и номер, конечно же, русского радио, предназначенный для всех наших мессенджеров. В том числе и для ваших любимых, конечно же, 8-916-003-105-7, вот такой номерок, используйте. Не нужен он вам, если вы решили воспользоваться соцсетью. Официальное сообщество русского радио, вот что нужно найти, или просто подключиться, если у вас это всегда на коротком наборе. ВКонтакте и в Одноклассниках также готовы принять все, что у вас из белого и пушистенького имеется. Самое главное, как всегда, не забывайте про подпись. Лучше, чтобы это все было в тексте. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Как всегда, от вас ничего не скрываю. Желаю вам удачи и да, до встречи в следующем музыкальном часе.
1: На русском радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпромторги заявили, что атакованные склады маркетплейсов пока не будут восстанавливать. Сначала власти оценят необходимость такой работы, решение примут к концу года. В ведомстве пояснили, что сейчас меняется логистическая система. Среди прочего, привлекают партнерские небольшие сортировочные центры. Ранее продавцы просили правительство проконтролировать выплаты от маркетплейсов. Жалуются, что не могут получить деньги за проданные товары. До 2035 года метро продлят в 7 направлениях Подмосковья, где проживают более 3,5 миллионов человек. Губернатор Андрей Воробьев и мэр Сергей Собянин на метровагон-марше в Мытищах обсудили расширение московского транспортного узла в область. Новые 35 станций появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Ленинском округе и Одинцово. Это заметно повлияет на качество жизни людей и снизит нагрузку на пригородные железнодорожные направления региона. В Рособорнадзоре рассказали, что обсуждение демо-версии ЕГЭ по русскому языку продолжается, то есть финальной утвержденной версии пока нет, хотя в интернете появилась информация об изменениях контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена. Но это неофициальные данные, не отражают утвержденную структуру заданий, подчеркнули в ведомстве. Учащихся, педагогов и экспертов призвали дождаться сообщений от Федерального института педагогических измерений. Apple представила свой первый складной iPhone, он получил название Duo. Устройство будет доступно в белой и темно-синей расцветках. Корпус сделают из полированного титана. Смартфон оснастят внутренним и внешним дисплеями. Также на традиционной презентации Apple показала 18-й iPhone, новые часы и наушники. Смартфоны будут доступны в 4 цветах, это привычные серебристые и черные, а также новые светло-голубой и темно-вишневый. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Серьезно, вы не успели себе черкнуть. Ну, во-первых, наши координаты всегда есть на сайте www.radio.ru. В любое время заходите и считывайте. Но мне сейчас несложно, пробегусь, а вы, надеюсь, прямо сейчас и подключитесь. Для наших любимых мессенджеров 8-916-003-105-7. Оставляйте там где угодно, обязательно найдемся. То ли дело соцсети. ВКонтакте и в Одноклассниках, да, мы есть, но официальные сообщества русского радио. Зато номер не нужен. Привет и поздравляю. Поздравления, пожелания, признания в любви – это все вполне возможно. Отправить самое главное – ППХ, как всегда. Не забудьте указать человека, которому вы отправляете, и, безусловно, не забудьте подписаться. И все будет хорошо. Добрейшего вечерка. Раннего вам. Я вас не забываю. У вас всего лишь 15. У нас 22. Нам и вам вступление в ту фазу вечером, самую приятную, когда и спать ложиться не нужно, и работать уже совершенно точно. Тоже нет. Вам желаю уже доброй ночи. Ну, надеюсь, если вы со мной, значит, вам не в тягость. Дмитрий, добрый вечер, пишет Кирилл из Москвы. Передаю привет всей России, своей родине, Алтайскому краю, городу Барнауле и Москве. Поздравляю всех причастных с Днем дизайнера графика и Всемирным днем сельского хозяйства, то есть фермерам и агрономам. Большущий привет и наше поздравление, и наилучшие пожелания.
0: На русском радио.

0: конечно же, наверняка исключение из правил. Это в данный момент на русском радио Анну Асти немножко кошмарило от обстановочки на кухне. Но мы же не боимся, правильно? Особенно если днем, когда мы предпринимаем покупку, попытку, конечно же, путешествие к холодильнику, и нас бьют руками по рукам, мол, ну куда тебе? В общем, ночью подобное делать гораздо безопаснее. Кстати, очень рекомендую тапки из войлока. Вообще бесшумные. Здравствуйте. Хочу передать привет на пивзавод, город Клин. Особенно Лисковой Оксане. Оксан, сегодня надо хорошо поработать. От тебя зависит погрузка и выгрузка. Не спи. Вся смена равняется на тебя. С приветом, Сергей Язинцев. Ну, я так понимаю, Сереж, там уже, ожидая погрузки и выгрузки, по пивку не вариант. Да, уже просто мутит при одном взгляде. Поэтому, да, одна надежда на Оксану. Привет, Оксан, да все будет хорошо.
1: Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
5: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82. Что слушает страна?
6: Я ставлю

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: С ногам продолжаем стол заказов русского радио. И с днем ангела поздравляют Александров и Дмитрий. Здоровья, благополучия и удачи, а также успехов. Вы лучшие, я вас люблю. Конкретно Саша из Москвы очень соскучилась, пишет Наталья. Наталья, ну, во-первых, спасибо большое, что напомнили об этом замечательном празднике. Жаль, Александр Пряников так ушел, не узнав. Но я так принимаю поздравления, ничего нет. День ангела, мне кажется, прекрасная вещь. Добрый вечер, хочу поздравить моего любимого Александра Криган с тем, что он нашел такую прекрасную девушку, как я. Какая прелесть. Скромность — это прям мое. Приветик вам. Здоровья тебе. Счастье и любовь у тебя уже есть. И это я, пишет Полина Агатия из Москвы. Привет, Димка. Я хочу передать привет моему любимому певцу Григорию Юрченко. Он самый лучший. Спасибо большое ему за творчество. Каждая песня просто прекрасна. И привет моему лучшему другу Олежке. Он самый лучший. И вам огромный привет. Всех люблю вас и хорошего настроения и вечера тебе, пишет Анюта. Анютка, вам также большущий привет. Ну и не забываем улыбаться. Это и моя рекомендация, и в целом русского радио, и, разумеется, Айова, которая прямо сейчас со своей песней «Улыбайся» появится в эфире русского радио. А я жду ваших сообщений, обязательно буду читать.

Продолжается стол заказов русского радио. И если вы не в курсе, то мы тут ничего не просим. Мы тут всем делимся. Причем с удовольствием. Извлекаем из глубин белого и пушистника в себя, то есть лучшую версию, и отправляем кусочек своей души непосредственно человеку, которому решили. Ничего в себе не держите и уж точно не откладывайте. Так можно время затянуть и не уместиться. А я бы хотел, чтобы по максимуму мы все сегодня в столе заказов успели. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Михаил Владимирский появляется. Добрый вечер, любимое русское радио. Дмитрий, спасибо за позитивный эфир. Это всегда пожалуйста. Передаю привет Полиночке Константиновне. Благодарю ее за учебу, помощь, поддержку, взаимопонимание и ценные советы. Желаю прекрасного эфира, хорошего вечера и отличного настроения. Спасибо огромное прямо от меня. Николай Попов, вам также шлю большущий привет. И, конечно, в арбузную столицу России, в город Камышин, вам, Людмила. Также встречный приветик. Спасибо, что не оставляете нас и всегда здесь подключены к волне русского радио.

0: Да, ночь хотелось бы вот так по максимуму, но уж как получится. Но, надеюсь, получится отлично. И об этом станет известно только вам. Все-таки любовь – это тет-а-тет. Но поделиться всегда можно, особенно в столе заказов. Привет, любимое русское радио. Передаем привет из Мадрида, в Омск, Санкт-Петербург, Москву и Ставрополь. Юленька, вам также большой привет. И доброй ночи, дорогое русское радио. Хочу передать привет моей подружке Олесе. Мы вместе по утрам занимаемся спортом и гуляем с собаками. Олесь, ты самая милая и добрая девушка. А еще очень красивая. У нас в Липецке все девушки красивые. Привет моему любимому городу Липецку, всем моим соседям. Вы у меня самые лучшие соседи. От Юлии Дуровой пришло. Юленька, и вам большущий привет. Я так понимаю, вы настолько оптимистичный и радужно настроенный человек к этому миру, что у вас все самые лучшие. И это, по-моему, круто. Анастасия пишет. Добрый вечер, Русское радио. Хочу передать самый теплый и нежный привет моему дорогому мужу Максиму и всему Нижнему Новгороду. Всем желаю отличного настроения. Приняли, отправили и даже подключились. Мы всегда рады кусочку чего-нибудь приятного, особенно если у вас в городе солнечно, в отличие от Москвы. 8-916-003-105-7 номер, несомненно, поспособствует вам в отправке сообщений в мессенджеры. Все наши любимые готовы принять. И, конечно, официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также готовы. Заходите, не забывайте про подпись, и все у нас обязательно будет хорошо. И здесь, в столе заказов тоже.
1: На русском радио.

Ох, знаем мы это само собой, особенно на примере людей, которые находятся под постоянным гнетом домашних питомцев. Да, кто во власти домашних котов? Вечно приходит какая-нибудь ерунда, непосредственно смартфон или даже имейлом. И потом спрашиваешь, что это вообще? Что за набор букв? На медика учишься? Нет, говорят, это кот отправил. Бьет непосредственно по экрану, так оно все и выходит. Ну, блокируйте как-то. Мы же не в столе заказов, в конце концов, в обычной жизни, а вот в столе заказов даже от котов все принимаем. Елена Соколова, привет с Пальмы до Майорка. Дмитрий, команде Русского радио и слушателям передаю всем осеннее хорошее настроение. У нас сегодня был настоящий ураган, но завтра все будет на своем месте. Сегодня было 32. Хорошего вам эфира и, конечно, настроения. Вам также отличного настроя. Надеюсь, все очень быстро устаканится. Маша передает привет Меньшугиной Асеньке и поздравляет ее с 45-летием. И ты, Асенька, милая, ягодка опять. Пусть ты всегда чувствуешь себя на 25, а твои прекрасные картины делают людей счастливыми. Творческих успехов тебе и всем. И с днем дизайнера графика. Сегодня поздравляю тебя, Асенька, и всех причастных. С уважением, Марусечка, Санкт-Петербург. Маша, вам отдельный также привет и всему Санкт-Петербургу, конечно же.

Как говорится, ну что за милота, а? Малинова волна, по-моему, это круто. Стол заказов русского радио не претендует на какую-то особенную крутость, но, с другой стороны, ну куда же без нас. Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте. Передаю большой привет мужу Алексею, сыночку Антону и дочке Машеньке. Люда из Нижегородской области написала. Приветик вам, Люда. А также Ирина пишет. Добрый вечер. Замечательное русское радио. Ну, это точно мы. Передайте привет моему мужу Геннадию и всей нашей семье. Пишу из Калужской области. Стало быть, всей Калужской большущей от нас. Ну и лично от меня, конечно же. И Татьяна Солодовникова, мой любимый муж Василий Шевченко. И подруга Иликбаева Ирина. Спасибо вам, что вы есть у меня. Я так рада, что вы есть в моей жизни. Маргарита Цыганкова также подключается. Добрый вечер. Едем домой. Были на даче. Привет прошу передать моей семье. Мужу Денису и дочкам Майе и Стефании. Я люблю вас. Привет большущий. Надеюсь, что доберетесь прямо отлично. Как говорится, шершавенькой. Не без этого. И здравствуй, любимое русское радио. Хотим поздравить нашу дорогую и любимую Богдану Бешлич с днем ее рождения. От всей души желаем тебе бесконечного, огромного счастья, как можно больше ярких, запоминающихся эмоций, крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, и пусть каждый новый день приносит тебе только радость. С любовью, мама Елена Курнакина и брат Артем. И тут не могу не присоединиться. Пусть все будет хорошо. С праздником!

0: на этой неделе. Номер третий.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не...
0: Номер второй.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Номер первый.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Женщине нужно звонить два раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
7: Все будет хорошо.

Нет, ну, конечно, не тысячу раз, но раз 500 я, конечно, говорил, что в сообщениях нужно подписываться прямо в них, внутри. Поэтому уж не обессудьте, в череде прекрасностей, которые сейчас до окончания этого часа успеют прозвучать, некоторые сообщения оказались лысенькими. Пожалуйста, сыну Лёше и дочке Амелии привет. У меня сегодня день рождения. Анечка, я от души вас поздравляю. И с сыновьями, и с дочкой, ну, вернее, и с сыном, и с дочкой. И, конечно же, самые наилучшие пожелания вам. Пусть у вас все будет хорошо. С днем рождения. Передаю привет моим сыновьям Максиму и Матвею. Я их очень люблю. Видимо, мама, догадываюсь я. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет и поздравления с днем рождения моей подруги Елене Быковой. Леночка, будь всегда здоровой, красивой и радостной. И пусть глаза всегда светятся от счастья. Любим тебя и крепко обнимаем. Ирина из Курска. И добрый вечер Русскому. Самое классное радио. Передайте привет Каменскому району, Глубочанам и кафе «Спутник». С удовольствием передаю. Привет. Настя из города Вичуга пишет. Привет себе самой. Работаю в ночную смену. Русское радио самое лучшее.

0: Русское радио. Русское. Родное. Реклама.
1: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
2: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
3: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900...
4: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
5: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
0: Русское радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США не исключил и личную встречу в ближайшее время. Отметил, что президент России хочет заключить сделку. Путин и Трамп созвонились накануне. В Кремле сообщили, что разговор длился час, был конструктивным и откровенным. Добавили, что президенты России и США могут встретиться на саммите АТС в ноябре. Причем может состояться и трехсторонняя встреча с председателем Китая. Федеральная налоговая служба будет получать данные об устройствах при операциях с цифровым рублем. Как пишет газета «Известия», такой доступ ФНС получит с июля следующего года. Среди прочего, налоговая сможет видеть выписки по счетам цифрового рубля, там будут указаны суммы и время платежа, назначение, а также технический след операции. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила, что проблеме травли в детской среде необходимо противостоять. И делать это нужно сообща – государству, школе, семье, специалистам. Если факт подтвердился, не стоит ждать, что все разрешится само. Первым шагом, по словам детского омбудсмена, должно стать обращение к классному руководителю или директору. Если решить вопрос на уровне школы не удается, подключать органы управления образованием, полицию, прокуратуру или уполномоченного по правам ребенка. Осенью пройдут первые апробации экспериментальных заданий ЕГЭ по физике и химии. В Рособорнадзоре заявили, что испытания проведут в разных регионах. В результате оценят все проблемы в организации практической части единого государственного экзамена. Ведомстве подчеркнули, что в нынешнем учебном году изменений в контрольно-измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ по физике не будет. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Лебедев.
0: Новости на русском.
2: Дмитрий Лебедев. На русском радио.
3: Слушайте, ну, все основные праздники мы сегодня с вами успели окучить в столе заказов. То есть, разумеется, День дизайнера. И это у нас отмечено совершенно точно. И не просто дизайнера, а День дизайнера графика. А вот зашел я посмотреть, что у нас помимо этого имеется. Оказалось, сегодня праздников громадье. В основном все международные, но крутые. Например, Всероссийский день лука. Ну, это же прям откровение, серьезно. Кто из нас в детстве не выковыривал лук из тарелки, а потом как-то подружились. Поэтому, Лучок, с днем рождения. День изобретения новых привычек. Вот насчет этого не знаю, нам со старыми справиться. Но если вдруг у вас что-то получается в этом отношении, то, вероятнее всего, вам респект и от меня, и от русского. И, конечно, Всемирный день сельского хозяйства. Боюсь кого-либо забыть. Всем фермерам, агрономам большущий от меня привет. И процветание, разумеется, как на Ниве непосредственно, так и в художественном смысле этого слова. 23.03 на наших. Да, в скором времени наступит ранняя ночь, но пока же еще нет. У вас уже наступило, вам ее желаю. Вам, конечно, продолжение бодрого вечера. Мне кажется, все отлично складывается. И у нас кусочек бабьего лета нас постепенно накрывает. На улице становится все теплее, теплее и теплее. Руки прям сами тянутся к гитаре.

0: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
2: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
3: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
4: Босс назначил меня своей правой рукой!
5: Уже боюсь своих обязанностей.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
7: Наполовину мой, я обернулась птицей.
6: Только лучше.
8: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
6: Только любимое.
9: Танцую, как будто рядом океан.
6: Слушайте, лучшее, любимое на русском.

0: Я думаю, никому не нужно объяснять, что если музыка моя, то это не какое-то там голословное заявление. Музыка действительно Дмитрия Колдуна. Ну, а то, что он сам себе проигрывает, сам себе награды выдает и, вероятнее всего, даже роялти получает от проигрывания, это, конечно, красота с одной стороны, но с другой сам себе пою и сам себе же и плачу за проигрывание. Это, мне кажется, так себе мероприятие. Как говорится, халявы им просто ноль. Другое дело, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Что я имею в виду? Ну, конечно же, природу. Она у нас общая, поэтому пользуемся случаем. Если у вас также тепло, хорошо и прохладненько, потому что вечер, дышим полной грудью, никто с нас не спросит за это. Виктория Дайнеко будет отвечать за песню «Дышим», «Плачешь в темноте» от группы «Руки вверх». Ну, а что будет дальше из любимого на русском, мы дальше же и разберемся. А пока просто хотелось бы передать абсолютно всем городам-героям вещания русского радио и вообще всем, где бы вы ни находились, большущий привет и от себя лично, и от русского радио, конечно же. Все у нас будет хорошо, вы правильно делаете, что и работаете, отдыхаете под нас. Мы всегда рады вашей компании. Я же с вами до полного обнуления в этом часе между песнями с удовольствием.
1: На русском радио.

мне кажется, это единственная ситуация, в которой неудобно переворачивать винил. В темноте, да еще рыдающий, на пластинку не рекомендую. И вообще там не попадешь в самый центр, чтобы пластиночка заработала. Во всех остальных ситуациях, по-моему, это очень круто. И красоту эту виниловую русское радио выпустило ограниченным тиражом, где собрала 30 лет истории золотого граммофона и ваши самые любимые песни. Эту уникальную пластинку невозможно нигде купить, но ее можно выиграть только в Макс. Подписывайтесь на наш канал в Максе и жмите «Участвовать». Подарим 5 пластинок, не больше, больше не осталось. Мы же говорим, лимитированная коллекция. Победителя выберем 18 сентября, я надеюсь, именно вам повезет. Если нет винилового проигрывателя, надеюсь, приобретете. Если хотите просто любоваться, это тоже дело. У меня именно так дома и стоит. Берегу. 23:36 на наших русскородийных. Я полагаю, что уже хватит перемещаться по плоскости. Надо бы немножко полетать. Или поулетать. Это уж как кому будет угодно. Александр Панайотов буквально через пару секунд. Также появится группа «Непара» и Александра Воробьева. Ну и я, Дмитрий Лебедев, очень сильно болею за вас. И чтобы пластинку выиграли, и чтобы у нас все было хорошо.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Ну, тут, как говорится, как художник художника. Вежливый человек вежливого. Хочу спросить, Артем Сорокин уже подтянулся.
1: Дима, Тём, привет, большой привет.
0: Привет. Ты как считаешь, стоит опривечивать меланхолию или все-таки лучше пропустить мимо?
1: Ну, я считаю, что меланхолия — такое чувство, на которое не то чтобы прям сильно нужно обращать внимание, просто нужно выспаться, поесть, погулять, и тогда она сама пройдет. А если начнешь концентрироваться, вот у меня меланхолия, со мной все плохо, еще больше наступит на тебя эта меланхолия.
0: А все остальные так себе занятия. Я помню, такая строчка была замечательная у группы «Калибри». Я грусть от печали давно отличаю.
1: Ну, в общем, разбираться в этом можно, но мне кажется, что человек — такое существо, что для него солнышко, природа, вкусная еда и друзья — это исправимая вещь, и меланхолии точно не будет.
0: Ну и сколько людей, столько и мнений. Я предлагаю голосовать списком и гнать всех сразу из вышеперечисленных и оставлять только все самое хорошее. Между прочим, ты именно с этим и остаешься.
1: Договорились, все, ближайшую ночью я с вами, друзья.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что повышение налогов в России не обсуждается. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал данные Минфина по дефициту бюджета. Отметил, что этот показатель подвижен, а текущее значение не должно вызывать обеспокоенность. Ранее Министерство финансов сообщило, что за 8 месяцев дефицит бюджета приблизился к 6 триллионам рублей. Это в полтора раза больше, чем планировалось. В Московском военном округе создадут отделение перехватчиков для защиты объектов инфраструктуры. Как пишет ТАСС, подразделения сформируют из резервистов. Они должны будут ловить беспилотники с помощью дронов. Сейчас проводят переподготовку инструкторского состава из числа военнослужащих с боевым опытом. После этого начнут обучать резервистов, которые заключили контракт с Минобороны. В состав Московского военного округа входит 19 регионов. В Минздраве отрицают сообщения об устойчивом к лекарствам штамме туберкулеза. Ведомство заявили, что это не новый подвид заболевания, его впервые обнаружили 20 лет назад. Российская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для борьбы с этим штаммом, хотя он требует индивидуальной схемы лечения. Тем не менее, Россия не зависит от импорта лекарств в борьбе с разными штаммами туберкулеза. Минэкономразвития прокомментировали возможную отмену виз для Вьетнама. Это увеличит встречный туристический поток в Россию, появятся новые рабочие места и дополнительные возможности для развития деловых контактов. Ранее Владимир Путин анонсировал введение безвизового режима для граждан Вьетнама. В таком случае Вьетнам станет 12-й страной, которой будет доступен безвизовый въезд в Россию. С начала года Вьетнам посетили свыше 1 000 000 россиян. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Не перепутай детям мороженое, женщине цветы. Сразу приходит в голову эта фраза из «Бриллиантовой руки». Слушайте, увидел ту дату 10 сентября и вспомнил, как я недавно перепутал. Значит, поздравил знакомую с днем рождения, а она такая: «Артем, ну спасибо, конечно, но день рождения у меня был 3 месяца назад». Упс, вот и доверяй ты компьютерным технологиям, календарям. Ну а сегодня день, кстати, интересный, день рождения сразу у нескольких наших любимых. Смотрите, день рождения у Артура Пирожкова сегодня, у Ларисы Александровны Долиной. Наш новый ведущий Тимур Бодров тоже именинник сегодня. А еще, помните, певец Евгений Белоусов тоже родился 10 сентября. Всех с днем рождения, всем счастья, любви. Ну а новый день мы начинаем вместе с вами на русском радио, конечно же, под лучшие любимые песни. Четверг, 10 сентября. Я, Сорокин, желаю вам прекрасного настроения. Чем бы вы ни занимались, оставайтесь. Лучшие песни впереди.

это правда. В жизни важно, чтобы рядом был попутчик, а не пассажир. Это касается совместной жизни, любви. А вот что касается путешествий, как все-таки порой люди становятся близки за время путешествия. Казалось бы, едешь с кем-то в купе или плацкарте сутки, рассказывайте друг другу полжизни, делитесь тайнами, и потом уже чуть ли не лучшие друзья. Хочется продолжить общение, хочется обменяться телефонами. Бывает такое, правда, бывает, что люди становятся друзьями после каких-то путешествий. Ну, а мы с вами тоже попутчики этой ночью, этим утром. С вами Русское радио. Меня зовут Артем Сорокин. Готов ставить лучших, любимых. Всем желаю замечательного настроения. В продолжении Елена Сявер. Секретный роман.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Если любовь сложилась, это, конечно, прекрасно, это важно. А что делать, если не сложилось? Да ничего не делать, не отчаиваться, девушки мои дорогие. Жить для себя, для подруг, для родителей, для друзей, для кошки или собаки любимой, для саморазвития, для путешествий, для радости жизни. Но я могу бесконечно много перечислять. А тот самый единственный появится, обязательно появится. Ну, если появится, хорошо. А если не появится, да и ладно, жизнь такая прекрасная. Чего отчаиваться-то? Мне кажется, вот такой легкий настрой – это единственное правильное решение. Как говорится, без тяжкого звероподобного рвения, без отчаивания, без того, чтобы посыпать себе голову пеплом. Ну что, давайте с вами продолжим вот такую вот музыкальную, позитивную линию. У нас совсем скоро Юлианна Караулова с новинкой, пока же Стас Пьеха, «Старая история». Меня зовут Артем Сорокин. Я этой ночью с вами готов ставить лучших и любимых в столице 0046. Всем желаю замечательного настроения, чем бы вы в данный момент не занимались.
1: Артем Сорокин.

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, что-то такое осеннее в песне «Иракли» вы не находите, друзья. Уже сентябрьская романтика, не иначе. И не знаю, как вы, а я все-таки вот очень люблю осень. Есть в ней что-то удивительное, свежее, яркое. А как поэты наши красиво об этом писали, Федор Тютчев. Есть в осени первоначальный, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарные вечера. Александр Сергеевич Пушкин. Унылая пора, очей очарование. Приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышная природа, увиданье. Ну и так далее. Так что осень — это прекрасно. Будем мы с вами обязательно искать в ней плюсы, как люди положительно настроены. Мы же на русском радио. Тем более пока еще тепло, тем более пока еще хорошо. В этом часе я, Артем Сорокин, тоже обещаю вам разные краски. Вот знаете, как будто выходим в парк. Вот оранжевое дерево стоит, вот красное, вот желтое. Сейчас, ну, пожалуй, такой вот красноватая Татьяна Куртукова.

0: Где?
1: Да, иногда так вот стоишь с кружкой чая, смотришь на горизонт, вспоминаешь людей, с которыми тебя некогда связывала жизнь, и думаешь, где же этот человек, что он делает в данный момент, как он живет, чем дышит вообще. Жизнь вообще странная штука. Кто-то, кто имел для тебя значение еще какие-нибудь лет 10 назад, сейчас порой и не вспоминается. Но, может быть, с другой стороны, оно и к лучшему. Остаются свои, проверенные. А с теми, с кем дороги разошлись, ну, разошлись. И чего тут посыпать голову пеплом. Счастья и удачи мы им желаем, а мы настроены на свою жизнь, обязательно счастливую жизнь, и обязательно все будет хорошо. Русское радио с вами, в продолжении Артур Пирожков.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
2: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя

0: Позавчера, между прочим, Филипп Киркоров прилетал на русское радио. Вечернее шоу практически на ковре-самолете подлетел он к окну нашей студии русского радио. Такой из восточной сказки Филипп Бедросович. Всегда в идеальном, пышном, роскошном образе. Всегда яркий, всегда интересный. И, конечно, много всего занятного рассказал он Ивану Соловьеву, Александру Пряникову и Юлии Калининой. Ищите тот эфир в наших соцсетях. Ну и в целом, друзья, прекрасный повод подписаться, чтобы никогда ничего не пропускать от любимой радиостанции. Так, мы с вами летим практически как в мультике. Эй, летим туда, там много вкусненького. У нас в следующем часе стол заказов русского радио. Привет и поздравления. Будем делиться, как у кого начался день. Там на Дальнем Востоке уже утро. У нас пока еще ночь. Как проводите ночь? Что делаете? Справляетесь с ночной сменой? Или, может быть, голова у кого-то болит? Ну, короче говоря, будем с вами улучшать друг другу настроение, слушать лучшие любимые песни, передавать приветы. Все это в следующем часе.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Песня на русском.
1: Ты была моя музыкой даю.
0: Всем привет, это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.